подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медиа.
2: «Радио Р». Музыка для души.
3: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Новый дворец культуры и конгресса в Друскininkai откроется 12 декабря. В нем будут проходить концерты, спектакли, фестивали, конференции и кинопоказы. Во дворце оборудованы 3 зала. Большой на 1175 мест, малый на 513 и кинотеатр на 151 место, которым будет управлять форум Cinemas. Также здесь появится галерея, помещение для репетиций и терраса на крыше для небольших мероприятий. Кауновское самоуправление выступило против плана развития Науямистиса, который готовится по заказу Департамента культурного наследия. Документ предусматривает ограничения на реконструкцию и новое строительство в центре города. Власти Каунаса считают, что они могут помешать развитию города и инвестициям. «Мы не будем убивать развитие города, которое продолжается уже 10 лет, и точно не согласуем нынешний план. Мы не позволим унижать Каунас ни в прямом, ни в переносном смысле», заявил мэр Висвальдес Матеошайтис. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас считает, что запланированный на 31 октября концерт российского рэпера Моргенштерна в столице не должен состояться. «Если есть хотя бы малейшее сомнение, спасибо, выступайте где-нибудь в другом месте», — заявил мэр. При этом он подчеркнул, что решение о въезде артиста в страну принимает не самоуправление. С 9 октября в Шальчининском районе начинается отопительный сезон. Сначала отопление включат в детских садах, школах и медицинских учреждениях, затем в других муниципальных зданиях. Когда тепло начнут подавать в жилые дома, в сообщении самоуправления не уточняется. Паневическая больница предлагает новым врачам единовременную выплату в размере 15 тысяч евро на руки. Для ее получения специалист должен проработать в больнице не менее 3 лет на полную ставку. Сейчас учреждению не хватает врачей более чем 20 специальностей. А в этом году больница рассчитывает привлечь до 10 новых специалистов. Деньги врачи смогут потратить по своему усмотрению, например, на жилье. У нового офисного здания «Ганза» в центре Клайпеды начали массово гибнуть перелетные птицы, которые врезаются в большие стеклянные стены. Проблема особенно обострилась с началом осенней миграции. В компании «Мемелю Местас» заявили, что уже обратились к орнитологам и ищут решение. На окна пробовали наклеить листы бумаги, но этого оказалось недостаточно, поэтому сейчас рассматриваются другие способы защиты птиц.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики говорят, что сегодня будет дождливо абсолютно по всей стране. Температура воздуха днем не выше 15 градусов. Поэтому не забывайте зонты и потихонечку утепляйтесь.
0: Вы слушаете Радио Р.

Доброго утра, пятница! Желает вам программа «Соль и перец». Сегодня в гордом одиночестве. Причины объясню чуточку позже. Пока же давайте отправляться в мир музыки. Хорошего вам утра!

0: сердце. Солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, значит, Эвелина сегодня по больницам. Вот, она ходит по врачам в связи с тем, что нас работает в студии 2,5 человека. Вот, по беременным этим делам куда-то ходит сегодня по врачам. Записано, и вот как по часам нужно ходить. Поэтому его пришлось отпустить. Когда меня отпустят, непонятно. Я бы тоже, может быть, очень хотел по своим каким-то делам. Ну, спрашивайте, какие у тебя могут быть дела? Сидела бы тут Эвелина, она мне так и спросила. Какие у тебя могут быть дела? Ну, это важные. Важные. У меня здесь мужские важные дела. Я даже не представляю, какие. Тем временем. Исследование показало, что мужчины-руководители после рождения дочерей чаще нанимают женщин на работу. Экономисты изданий США выяснили, что после рождения первой дочери мужчина-руководитель начинает чаще нанимать женщин и повышать им зарплаты. Вот. Ученые изучили данные небольших датских компаний за 25 лет и 6500 случаев рождения детей у руководителей. После появления дочерей доля женщин среди сотрудников в среднем увеличилась на 1% пункт. Не так много, но все-таки это уже какой-то показатель. Тем временем рождение сына такого эффекта не давало. Вот, поэтому исследователи предполагают, что появление дочери может менять отношение руководителей к женщинам в целом. Так что давайте больше девочек рожать. Наверное, так. К такому мы выводу приходим сегодняшним утром. Кто у нас у соли перец появится, мы пока не знаем. Ну, или знают, но мне не говорят. Этого я тоже, знаете, в этот... Но там явно будет вот какой-то человечек, который потом будет работать в эфире. Вот, посмотрим, к чему это приведет. Вот, ну, ждем. И новостей, конечно, ждем. Впереди гороскопы, детская рубрика и новости.
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Давайте пробежимся по гороскопам на сегодняшний день. Сегодня, напоминаю, 9 октября, пятница, наконец-то, долгожданная. И как жить, с чем жить, что делать, вы спрашиваете, а наши звезды отвечают. Овны, сегодня планы вряд ли удастся выполнить полностью. Не расстраивайтесь, то, что вас отвлечет, может оказаться гораздо приятнее запланированных дел. Тельцы, сегодня вам захочется поделиться своими секретами. Не спешите раскрывать все сразу. Некоторую информацию лучше пока оставить при себе. Близнецы, не настраивайтесь заранее на неприятности. Сегодня удача может приятно удивить вас сразу и в нескольких сферах жизни. Раки, сегодня возможны мелкие бытовые неприятности. Не раздражайтесь по пустякам и постарайтесь сохранить спокойствие дома.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, для продуктивной работы сегодня вам понадобится идея, которая действительно вдохновляет. Найдите достойную цель, и результат может превзойти ожидания. Девы, сегодня вы будете полны решимости добиться своего, даже если цель пока не совсем ясна. Главное, не позволяйте чужим сомнениям сбить вас с пути. Весы, сегодня чье-то отношение может вас неприятно задеть. Не принимайте чужую невежливость слишком близко к сердцу и не провоцируйте конфликт. Скорпионы, сегодня будет непросто сосредоточиться на чем-то одном. Не требуйте от себя слишком многого и позвольте дню пройти немного легкомысленно.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня полезно побыть наедине с собой, разобраться в собственных мыслях. Спокойная обстановка поможет лучше понять свои желания и планы. Козероги, сегодня вы будете заметно отличаться от окружающих. Не пытайтесь это скрывать. Именно ваша индивидуальность может стать главным преимуществом. Водолеи, пора найти применение своим способностям и талантам. Сегодня подходящий день, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Рыбы, постарайтесь сегодня разобраться со всеми накопившимися делами. Сейчас закончить их будет гораздо проще, чем если снова отложить на потом. Это были гороскопы предсказания на сегодняшний день, дамы и господа. 9 октября у нас. А далее детская рубрика, буквально через 10 минут.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете звонить прямо сейчас 052-305-005. Значит, по просьбе сына, уж воспользуюсь этой возможностью, учитывая, что я работаю у микрофона, значит, попросили меня передать привет Камилю, поздравить его с днем рождения. Камиль, с днем рождения. И отдельная благодарность за вчерашние пиццы. Вот так звучит. Передаю с большим удовольствием. Ну, а теперь, собственно говоря, в детскую рубрику 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
2: Здрасте.
1: Здрасте, здрасте, кто позвонил?
2: Саша.
1: Саша, правильно я расслышал?
2: Да.
1: Да, хорошо. В какую школу ходим, в какой класс?
2: Школа Воеводовска, второй А-класс.
1: Второй А. Как вам во втором классе? Нравится ли?
2: Да.
1: Да, да, да. Есть какие-то сложности, Саш?
2: Нет.
1: Нет, нет, совсем справляетесь, все идет очень хорошо. А чем вы увлечены, кроме учебы? Ходите на какие-то кружки, какие-то занятия, что-то любите чем-то заниматься?
2: Хожу на гимнастику и на танцы.
1: На танцы. Хорошо танцуете, как вам кажется? Саш?
2: Что?
1: Хорошо танцуете, как вам кажется?
2: Да.
1: Да, ну супер, самое главное. Есть ли какие-то планы на выходных чем-то заняться?
2: Еще не знаем.
1: Еще не знаю. А чем бы хотели, будь у вас такая возможность, что угодно делать?

0: Орикшты летит пламенный привет. Саша, вам огромное спасибо, что позвонили. Вам хороших выходных, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Варвара.
0: Варвара, очень приятно. Варь, скажите, пожалуйста, в какую школу вы ходите, в какой класс?
1: Я хожу в школу Другистес.
0: Ага, Другистес. И класс какой?
1: Третий.
0: Как вам в третьем классе, все ли хорошо?
1: Да.
0: Совсем справляетесь или что-то подтянуть надо было бы?
1: Ну, что подтянуть надо?
0: Что подтянуть, прости?
1: Литовский.
0: Литовский, языки. Ну, понятно, понятно. Ну, надо как-то подтягивать, Варя. Надо. Ну, я уверен, что вы справитесь, у вас все получится, вы большая умница. Варь, чем вы увлечены, кроме учебы в третьем классе? Куда-то на какие-то занятия, какие-то кружки у вас?
1: У меня есть фортепиано, ну, у меня куча занятий. Есть по музыке, а есть по акробатике.
0: Акробатика и музыка.
1: Цирковая студия.
0: О-о-о, так у вас вообще выходных, наверное, нету, да, Варь?
1: Ну, есть чуть-чуть.
0: Чуть-чуть времени. Ну, хорошо. Что, чем вот на данную секунду, в данный момент, что лучше, акробатика или музыка?
1: Не знаю, что выбрать.
0: Ну, нет, я понимаю, вот в данную секунду. Понятно, что через час может измениться мнение ни в одну, ни во вторую. Ну, вот если бы сказали, Варь, вместо школы мы идем... На музыку или на акробатику?
1: Акробатику.
0: На акробатику. Все, на данную секунду это к музыке не имеет отношения никакого. В плане того, что мы не негативим музыку, это просто на данную секунду, будь возможность у Варвары куда-то пойти, пошла бы на акробатику. Может, завтра это была бы музыка, но сегодня это акробатика. Понятно. А чем планируете заняться на выходных?
1: Наверное, буду гулять.
0: Гулять. Угу. По улице, по двору. По городу? Куда отправить?
1: Наверное, по городу.
0: По городу. Понятно. С подружкой какой-нибудь, да?
1: Да.
0: Ну, наверняка. Посплетничаете, да, Варь?
1: Ага.
0: Вы большая сплетница, скажите, пожалуйста?
1: Нет.
0: Нет. А я вот большой сплетник. Знаете, у нас на радио все такие. Завидую вам, что вы можете сдерживать себя. Вот я так не умею. Ладно, Варь, что это я себе? Давайте о вас. Кому ваши приветы летят?
1: Маме, родным и друзьям.
0: Класс, все, всем передали. Варвара, огромное вам спасибо, что позвонили. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
2: Илья.
0: Еще разочек.
2: Здравствуйте, меня зовут Сильвия.
0: Я имя не расслышал. Здравствуйте.
2: Сильвия, меня зовут
0: Сильвия. Сильвия, все, услышал. Вы просто улыбаетесь, одновременно произнося имя, и я так, у меня оно улетает куда-то. Так что все, Сильвия, очень приятно. В какую школу ходите, в какой класс?
2: Школа по причиню района по Побрядецкая гимназия, класс 6.
0: 6 класс по Брадии. Понятно, понятно. Как вам в 6 классе, Сильвия?
2: Ну, нормально, но тяжелее, чем все остальные.
0: Тяжелее, думаете? А как думаете, в 7-м будет еще хуже?
2: Ну, думаю, да. Мы это
0: же... Устаете от учебы, я так понимаю?
2: Да.
0: Да, понятно. Много задают?
2: Ну да, вот на сегодня на каждый урок задали.
0: Боже мой, боже. Так вы вчера как пчелка сидели с этой домашкой, да?
2: Ага.
0: Трудились, понятно. А чем-то увлечены, кроме учебы в 6 классе? Это какие-то занятия внеклассные?
2: Я хожу и на намокикла.
0: Ага.
2: Рисую. И на баскетбол хожу.
0: Баскетбол, значит, и художественная школа. Увлекательно, скажите, а художественная школа, что вы больше рисуете? Природу, животных, людей, что вам больше нравится?
2: Мне больше нравятся, типа, всякие фантастические.
0: Фантастические. То есть вы могли бы быть иллюстратором, например, фантастических книг, да?
2: Да.
0: Да. Аниме рисовать всякое.
2: Ну, может быть.
0: Может быть. Я ж не настаиваю, я просто спрашиваю. Понятно, Сильвия. Удачи вам в художествах, удачи в баскетбол. А по баскетболу какие-то соревнования у вас бывают, да? Вы ездите к
2: ну,
0: с кем?
2: Ну, да, бывает.
0: Супер. Побеждаете, забиваете?
2: Ну, иногда.
0: Иногда.

0: Я не настаиваю, вы можете приврать мне, если что. Не надо, конечно, но меня можно бы... Я 300 очков забиваю за матч. Вы могли бы сказать, я бы и поверил, потому что я такой доверчивый. А, Сильвия, очень приятно с вами познакомиться. Сильвия, кому ваши приветы летят?
1: Всей моей семье, всем родственникам, вам,
0: спасибо.
1: Моей школе и всему миру.
0: Всему миру, класс. Какие планы на выходные, Сильвия?
1: Ну, не знаю, будем смотреть.
0: Будем смотреть. Вот и вам, дорогие радиослушатели, я тоже рекомендую посмотреть и нацелиться на выходные. Неважно, какие они будут, посмотрите и там решите, чем заняться. Сильвия, вам огромное спасибо, хорошего утра и хорошего настроения вам. Это была детская рубрика, она продолжится в понедельник. Будем с вами общаться, болтать. Вам же, дети, хороших выходных и легкой учебы сегодня. У нас Беовулф, Годзилла прямо сейчас.
2: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Правительство Литвы планирует превысить установленный в Евросоюзе предел бюджетного дефицита в 3% ВВП. В следующем году дефицит может составить 3,8%. Министр финансов Тауримас Валис призывает не драматизировать ситуацию. Уже 12 стран заявляют, что в следующем году превысят 3% предел дефицита, отметил министр. По его словам, Литва добивается исключений из европейских правил в связи с ростом расходов на оборону. При этом государственный долг продолжит увеличиваться, а расходы на его обслуживание могут достичь миллиарда евро в год. Литовская гидрометеорологическая служба предупреждает о сильном ветре сегодня. Днем порывы во многих районах страны достигнут 15-20 метров в секунду, местами 23 метров, а на побережье до 27-28 метров в секунду. Самый сильный ветер ожидается с 11 до 15 часов. Жителям советуют убрать незакрепленные вещи с балконов и дворов, не парковать автомобили под высокими деревьями и соблюдать осторожность на дорогах. В ночь на субботу ветер начнет стихать. Главная избирательная комиссия Литвы аннулировала депутатский мандат консерватора Агни Белотайте, которая решила уйти из парламента по личным обстоятельствам. Ее место в Сейме с 14 октября займет Кестутис Масюлис. Белотайте была депутатом с 2008 года, а с 20 по 24 год занимала пост министра внутренних дел. Несмотря на уход из активной политики, она останется членом партии Союзничества литовских христиан. Христианских демократов Литвы. Вот так правильно. Согласно опросу компании Норстат, действующего мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, готовы поддержать 31% жителей столицы. За Артураса Зокаса проголосовали бы 15%, а за Витаутаса Синицу 8%. Меньшую поддержку получили бы Витаутас Миталас, Вальдемар Томашевский и Симонас Гентвилас. Опрос проводился по заказу консерваторов с 16 по 29 сентября. В нем участвовало 827 человек. Выборы мэра Вильнюса состоятся 7 марта 2027 года. В этом году традиционный экзамен на знание Конституции Литвы пройдет уже в 20-й раз и будет посвящен столетию бывшего президента Валдаса Адамкуса. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и юридических знаний. Экзамен состоится 22 октября с 8 до 15 в интернете на сайте konstitutiosexamenes.lt. Подготовиться можно заранее с помощью тренировочных заданий прошлых лет. Лучших участников ждут призы, в том числе планшеты, электронные книги, наушники и умные часы. О погоде. Сегодня временами дожди, местами сильные, порывы ветра будут достигать 21-23 метров в секунду, на побережье до 28 метров в секунду. Температура воздуха днем от 10 до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим? Перчим? А может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Что-то, дамы и господа, простуда накрывает дорогого вашего Гинтереса Зукаса. Но ничего не поделаешь, работать надо, а потом пойду все выходные болеть. Но, слушайте, планы на выходные, независимо от того, в каком вы состоянии, погода сегодня то ли что-то не жалует. В общем, независимо от этого, у нас есть небольшие планы. Во-первых, можно переслушать подкаст «На связи с будущим» с Эдвардом Гришинесом, диетолог. Познавательно, интересно. Плюс в эту субботу в полдень выйдет очередной выпуск программы «Год по нотам», который готовит Эвелина. Я в качестве продюсера, потому что я продюсер. В общем, я просто помогаю всячески, как только возможно. И будем изучать 2020 год. Казалось бы, 6 лет назад, но там очень много всего интересного произошло. Во-первых, из моего киношного «Ход королевы» Анна Тейлор-Джой появилась для всех. «Оскар» для «Паразитов». «Евровидение» отменили в связи с карантином, а там Руб могли победить, и я в это точно верю. Появление Билли Айлиш, BTS, Bad Bunny. Очень зум повсюду и повсеместно. Олимпиаду перенесли на следующий год. В общем, казалось бы, все закрывалось, но музыкальных событий, учитывая, что мы изучаем музыку в этой программе, было очень и очень много. И о ней мы, конечно же, поговорим. Так что в субботу в полдень включайте радио R и слушайте «Год по нотам». Потом можно это все будет найти в нашем телеграм-канале «Соль и перец». Я надеюсь, вы подписаны. Вот, если не подписаны, и у вас есть телеграм, вы пользуетесь этой соцсетью, вперед подписаться, чтобы следить за нашими обновлениями и нашей мини-жизнью. Вот, проанонсировал. Далее мы с вами поговорим немножко о мероприятиях, которые стоит посетить, если у вас, опять-таки, есть возможность. А также в конце часа разыграем билеты на дискотеку 90-х, диско-шоу 90-х, где будут выступать Хэдэуэй, Доктор Альбан, Дженни из Ace of Base, также Мастерс и Империум. Подключайтесь к нам, слушайте Радио R.
2: Радио R.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, дамы и господа, мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что мы с Эвелиной. Сегодня она отсутствует в связи с тем, что нас 2,5 человека, то есть девушка беременна, и сейчас на пятницу и назначили небольшое количество врачей, которых она должна пройти, поэтому сегодня отсутствует по уважительным причинам. Есть справка от родителей, если что. Так вот, она отсутствует, поэтому веду сегодня один, но в понедельник она все будет в порядке, мы снова будем вместе проводить эфиры. Что касается, мы с Эвелиной театральные штучки. Вы же знаете, мы ходим по театрам, если вы хоть немножечко следите за соцсетями одного из нас, например, меня, то, конечно, вы видели, что то один, то второй, то третий, то мы это на выставку пойдем. Мы культурно просвещаемся. Поэтому в этом сезоне у нас и гости по большей части из сферы культуры. Плюс, понятно, мы посещаем театр, дружим с актерами. И нам просто нравится. Вот. Ну, мне, во всяком случае, нравится, но я думаю, что Эвелина тоже не откажется. И вот в это воскресенье мы идем на воссоединение двух Корей. Вот. Это спектакль, постановка Моники Клемайте, 15 историй о любви, которые переплетаются без остановки и идут, переключаясь то на одного, то на второго, то на третьего, то на четвертого персонажа. Среди участников спектакля Евгения Карпикова, которую мы обожаем, актриса, и Тельман Рагимов, которого мы тоже невероятно любим. Вот пойдем на них смотреть. Так что, если что, почему только их указываю? Потому что они были нашими гостями. Как только мы подружимся с другой парой актеров, мы точно так же будем их называть. Вот. Но мы туда идем, и мне кажется, что на 13 число, то есть на вторник, еще есть билет, если я не ошибаюсь. Так что, если вы вдруг захотите почувствовать, спектакль не долгий, не длинный, можно просто проникнуться. Плюс, напоминаю, что 9 октября, то есть сегодня, на стадионе Дариуса Егереноса в Каунасе пройдет футбол. Женская сборная Литвы примет команду из Швеции для отборочного турнира на чемпионат мира. Соответственно, вам можно забрать билеты бесплатно. Вы просто заходите на сайт Какава, находите Литва, Швеция, нажимаете, выбираете, и просто билеты достаются бесплатно. Просто для того, чтобы вы могли прийти и поддержать девчонок. Это я, опять-таки, призываю по возможности. Хорошо, все. С полурекламой такой мероприятий, за которое мне никто не платит. Отправляемся далее слушать музыку, слушать песни. Ну, а далее мы разыграем билеты на мероприятие. Подключайтесь к нам буквально через 10 минут. На
0: радио Р. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: У нас есть два билета на диско-шоу 90-х «Вельки, Веленские, Анжейки», которое состоится 27 ноября на крупнейшей столичной арене «Арена Вильнюс». Вас ждут сразу 5 звезд мирового диско и вообще танцевальной музыки. Hathaway, Доктор Альбан, Дженни из Ace of Base, а также группы Masters и Imperium. Мы разыгрываем билеты в фан-зону. Отвечаете правильно на один вопрос. У нас даже три варианта ответа будет. И билеты ваши. Примерно такое приключение. Попробуем? Давайте. Еще раз номер 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Меня зовут Анна.
1: Анна, очень приятно. Анна, в случае вашей победы, с кем пойдете?
2: Пойдем с подружкой, вот сейчас как раз с ней едем на работу.
1: Класс. Ну, тогда вам с подружкой сейчас задаю вопрос. Правильно отвечаете, билеты ваши готовы?
2: Да.
1: Значит, группа Imperium. Про нее сегодня пойдет речь. И вопрос следующего характера. В каком польском городе появилась эта группа? И варианты ответов. Краков, Белосток или Гданьск?
2: Что думаешь? Краков, Белосток или Гданьск?
1: Да. Ну вот надо выбрать один из этих трех городов.
2: Гданьск? Ну давай. А подсказку можно?
1: Не знаю. Ну, один из этих городов. Я даже не знаю, как подсказать. Ну, чтобы напрямую не намекнуть.
2: Может, Гданьск?
1: Может, а может и нет. Я не уверен. Надо просто попробовать ответить.

0: Вот, не вешайте трубку, расскажу, как билетики доберутся до вас. Вот дорога на работу веселая. Не знаю, подсказывал я, не подсказывал. По-моему, нет. По-моему, девушки сами все решили. Ну, в общем так. Друзья, легендарная суперзвезда 90-х приезжает в Литву, где дадут единственное и самое масштабное шоу. 27 ноября на крупнейшей столичной арене Вильнюс состоится диско-шоу 90-х «Вельки Виленские Анжейки». Вас ждут огромные LED-экраны, 5 мировых звезд диско. Hathaway, Dr. Alban, Ace of Base, Jenny's Ace of Base, Masters и Imperium. И зажигательная атмосфера. Готовьтесь петь, танцевать и праздновать жизнь. Билеты распространяет билеты ЛТ. У вас еще куча времени для того, чтобы купить билеты. А вот Анна со своей подругой уже отправляется на этот концерт. То есть у нее уже есть билеты. Дело только за вами. Билеты ЛТ покупайте. Пока же у нас Светлана Лобода, не мешай, она нам говорит. А я пока не расскажу, как билетики на мероприятие 27 ноября доберется до нее. Слушаем.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Лидер партии Вардан Литвос Вергениус Синкявичус считает, что единственный способ быстро сдержать рост цен на топливо – временно снизить акциз. Партия предлагает уменьшить его на 10 центов за литр, если цена дизеля превысит 2,25. С учетом НДС снижение стоимости топлива может составить около 12 центов за литр. Политик предлагает закрепить такой механизм в законе, чтобы он срабатывал автоматически. Кроме того, демократы выступают за скидку 80% на общественный транспорт для тех, кто ездит на работу дальше 20 километров. С 8 октября около 100 литовских военнослужащих помогают пограничникам охранять границу с Калининградской областью. Премьер-министр Мендугас Синкявичус заявил, что это временная профилактическая мера на случай возможных провокаций со стороны России. Решение связано с недавними инцидентами на границе Латвии и Беларуси, а также сообщениями о возможной новой мобилизации в России. При этом министр внутренних дел Мартинас Катерлинас подчеркнул, что уровень угрозы на границе Литвы не повысился. С 2027 года изменится порядок финансирования медицинских услуг. Больше средств из фонда обязательного медицинского страхования планируют направлять государственным больницам, а порядок оплаты услуг частных клиник пересмотрят. Организации пациентов и медиков опасаются, что это приведет к увеличению очередей и ухудшению доступности медицинской помощи. Однако министр здравоохранения Линас Кукурайтис уверяет, что оснований для беспокойства нет. По его словам, финансирование частных клиник также вырастет, а государственные больницы смогут принимать больше пациентов. В ходе операции в районе Пышилайчи пограничники вчера задержали троих мужчин и изъяли около 36 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Сигареты обнаружили в гаражах, где также нашли остатки воздушного шара. Предполагается, что контрабанду доставили из Белоруссии по воздуху. Один из подозреваемых на БМВ протаранил служебный автомобиль пограничников и попытался скрыться, но вскоре был задержан. Все трое находятся в изоляторе за незаконное хранение подакцизных товаров. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Между тем, Аугустия Микутитя заняла третье место в индивидуальной гонке на время среди юниорок на чемпионате Европы по велоспорту в Словении. Дистанцию в 22 километра она преодолела за 35 минут 56 секунд и уступив победительнице всего 10 секунд. «Я рисковала всем, лишь бы завоевать медаль», призналась спортсменка, которая на спуске разгонялась до 90 километров в час. Ее бронза стала второй медалью Литвы в этой дисциплине на юниорском чемпионатах Европы за всю историю. О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. На побережье 28 метров в секунду. Температура же до 10-14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Продолжаем эфир «Радио Р». Напился чаю, чуть бодрее звучу. Так, друзья, значит, еще немножечко о мероприятиях. О том, что можно на этих выходных поделать в разных городах нашей страны. Итак, Щауляй. 9 и 10, то есть сегодня и завтра, в Щауляе пройдет третий раз Дни открытых дверей по Жинг Щаулю Версла. То есть будут для жителей и гостей города будут открыты местные предприятия, можно познакомиться с различным производством, заводами, теплоузлами, всяческими кафешками и так далее. Ну, в общем, вы приходите к бизнесу, и бизнес показывает, как он работает. С 15 до 19 сегодня и с 10 до 7 вечера завтра. Обратите внимание. Значит, в Каунасе 250 литовских производителей соберутся с сегодняшнего дня и по воскресенье на арене Жальгирио, чтобы представить выставку «Ринкис Пряке Литовишка». Выбирайте литовский товар. Значит, косметика, обувь, одежда, товары для дома, другая продукция, созданная в Литве. Можно посмотреть, познакомиться, что-то купить. Вильнюс приглашает заглянуть на крупнейшие стройки города. Значит, сегодня, завтра, послезавтра проходит фестиваль «Вильнюс механизмой». Значит, можно увидеть строящийся национальный стадион, национальный концертный зал на горе Тауро, Таурос, легкоатлетический манеж, школы, детские сады, экскурсии на различные предприятия, в том числе пожарные части, библиотеки, ну, обычно закрытые для посетителей места. Так что приходите, знакомьтесь. Также 10 октября, то есть завтра, в Бастионе Вильнюсской оборонительной стены Барбакан пройдет праздник «День Средневековья». Переодеваются в рыцари люди и проводят вот этот и рыцарский турнир, и полевая кухня, средневековая кухня, музыка, выступление шутов будет, дети смогут сразиться мягким оружием. В общем, большое-большое мероприятие, абы погода не подвела. За большим количеством мероприятий и всех афиш идите на наш сайт radio.r.lt или в наш телеграм-канал, который называется «Соль и перец». Подписывайтесь и будьте в курсе всего. Далее двигаемся. Расскажу вам о кинопремьерах, которые можно увидеть на больших экранах литовских кинотеатров. После чего у нас финал Потапа и Насти Каменских. Их песен. Подводим итоги.
0: Радио Р.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Kur darbo saugos dokumentai?
3: E-Nova LT.
2: O mokymai?
3: E-Nova LT.
2: Instrukcijos?
3: Irgi E-Nova LT.
2: Tai ko anksčiau nesakėjai?
3: E-Nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Радио

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Радио Р. Кинопремьеры.
1: О киноновинках, кинопремьерах давайте поговорим, что можно увидеть на экранах наших литовских кинотеатров на этой неделе. Что новенького? С детского начнем. «Волшебное перо». Мультфильм про 11-летнюю Провиденс, так зовут девочку, которая находит волшебное перо, которое способно воплощать написанное в реальность. То есть то, что она пишет, то становится реальным. Таким образом, она заставляет свою морскую свинку говорить и отправляется с ней в необычное приключение. Для всей семьи хороший мультик, можно смело смотреть. Дальше боевик с Сэмюэлом Джексоном в роли президента США, который называется «Зверь». Значит, вооруженный переворот, госизмена, и президент США оказывается отрезан от охраны и вынужден использовать секретный протокол «Зверь», закрывшись в бронированном лимузине. Вот об этом. Трехкопеечная боевиковая штучка. Если нравятся вот такие боевики в стиле 90-х, смело идите в кино. Далее мелодрама, ужасы, триллер и мистика в одном флаконе. Фильм, который называется «Левит». Значит, двух подростков из строгой религиозной общины после определенной терапии начинает преследовать сверхъестественная сущность. Ну и все. Фильм ужасов, как мы любим. Смело, если любите бу-эффекты и такую мистическую какую-то тягомотину, простите за это слово, смело в кино. Смело, все время смело говорю. Просто люблю кино, поэтому смело туда хожу. И корейская лента, которая называется «Надежда», про тихий городок, в котором вдруг появляются инопланетные существа. Трехчасовой эпос, не побоюсь этого слова, красивый невероятно. Насколько он хорош, не знаю, но пойду проверять лично в кинотеатре. В общем, корейский фильм о фантастических приключениях. Вот, смело идите в кино и следите за новинками на нашем сайте radio-r.lt.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

Ну что, друзья, будем выбирать песни Потапа и Насти Каменских. У нас финал, так что подключайтесь. 05-2-305-005.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: Итак, у нас финал выбора песен Потапа и Насти Каменских. 3 недели мы с вами выбирали, отбирали лучшие из лучших, по вашему же мнению. Сегодня, напоминаю, до 5 победных голосов за ту или иную песню. И песни сегодня сражаются следующие. Значит, все пучком. Потап и Настя.

0: Так, друзья, нужна ваша помощь. 052-305-005, телефон нашей студии. Поехали, здрасте, как зовут вас?
1: Здравствуйте, Йоланта.
0: Йоланта, как дела, как настроение, какие планы на выходных?
1: Хорошо, планы работаем.
0: Работаем, понятненько. Ну, слушайте радио, Эро всегда в пути, всегда и на работе поможет. Вот, в любом случае, Йоланта, выбираем песни Потапа и Насти. Все пучком или хуторянка?
1: Все пучком.
0: Все пучком. Отдаем один голос от Йоланты. Спасибо вам большое. Хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте. Кто позвонил?
2: Здравствуйте, Едвига.
0: Едвига, у нас выбор песен Потапа и Насти Каменских. Значит, у нас есть песня «Все пучком» и у нас есть «Хуторянка». Какая вам песня больше нравится, Едвига?
2: Хуторянка.
0: Принято. 1-1 у нас. Спасибо, Едвига. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте, здрасте. Кто позвонил?
3: Доброе утро. Это Вова.
0: Вова, очень приятно. Вов, скажите, пожалуйста, вот песни «Все пучком» и «Хуторянка». Какая вам ближе, какая больше нравится?
3: Все пучком.
0: Все пучком.
3: Хотел еще передать привет Лазареву Сергею. Хорошего дня вам, ребята.
0: Спасибо, спасибо. Лазареву Сергею, видимо, тоже хорошего дня. Спасибо, Володя. Спасибо, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
4: Здравствуйте, Рената,
0: у нас две песни. Все пучком и хуторянка. Какая вам ближе нравится? Какая больше нравится, какая ближе?

0: за хуторянку.
1: Принесу победу, песню «Все пучком».
0: «Все пучком». Спасибо, Виктория. Конечно, ваше победное имя принесло победу и этой песни. Спасибо вам большое. Хорошего утра, хорошего настроения. Плюс хороших, конечно же, выходных. Друзья, ну все, завершили. 5 голосов за «Все пучком». 1 голос почетный, конечно же, для хуторянки. «Все пучком» победили. Это становится лучшей песней Потапа и Насти Каменских, по мнению наших радиослушателей. Анонсируюсь. Следующую неделю. На следующей неделе начнутся «Иванушки Интернешнл». Вот и по просьбе одной из наших радиослушательниц. Мы, конечно, решили, окей, так и сделаем. Так что на следующей неделе опять будет интересно и музыкально. А пока слушаем «Потап и Настя, все пучком».

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Министерство культуры рассматривает возможность обязать международные стриминговые платформы направлять часть доходов от подписчиков в Литве на поддержку местного кино. По словам министра культуры Лукаса Альсиса, обсуждается ставка в размере 3,5% от выручки. Это позволило бы ежегодно привлекать несколько сотен тысяч евро на создание литовских фильмов, сериалов и документальных проектов. Пока инициатива находится на стадии обсуждения, аналогичный налог рассматривает также Латвия и Эстония.
0: Голоса регионов.
1: Как пишет ЛРТ, в октябре стоимость тепла в Каунасе составляет 7,24 за киловатт-час, тогда как в Вильнюсе 5,99 без НДС. Мэр Каунаса Висвальдес Матиошайтис обвиняет в разнице цен электростанцию, принадлежащую группе Игнитис. По его словам, она продает тепло на 84% дороже, чем аналогичная станция в Вильнюсе. Для чего мы строили эти электростанции? Чтобы тепло для людей стало дешевле или чтобы их владельцы подсчитывали астрономические прибыли, заявил мэр. В Игнитис обвинения отвергают и объясняют разницу более высокими расходами на теплоснабжение в Каунасе. Как пишет Вокаро Экспрессос, жители Клайпеды заметили необычно много крыс в парке Драугистес. По словам представителя местного сообщества Мариуса Богдановичуса, грызуны бегают прямо под ногами прохожих, а одну крысу даже видели за охотой на птицу. После покоса травы крысы могли перебраться к пруду, а с похолоданием проникнуть в жилые дома. Жители просят не кормить птиц и диких животных, не оставлять пищевые отходы и сообщать о местах скопления грызунов. В Клайпеде на территории Мемеля-Местас начали наносить специальные линии на стеклянные фасады зданий, чтобы перелетные птицы замечали препятствия и не врезались в окна. Такое решение предложили орнитологи после массовой гибели птиц этой осенью. Ранее на окна изнутри наклеили белые листы бумаги, и это уже дало результат. По словам директора компании Юстинаса Стрижки, после этого в один из дней погибших птиц не обнаружили вовсе, а на следующий нашли лишь 2 или 3. Международный фольклорный фестиваль «Саули Жедас», который проходит в Щауляй, получил награду Международной федерации танцевальных фестивалей «ФИДАФ». На конгрессе в Южной Корее его вместе с фестивалями из Венгрии и Косово признали лучшим фестивалем мира 2025 года. Такую награду «Саули Жедас» получает уже во второй раз. Впервые ее вручили в 2023 году. Фестиваль проводится раз в 2 года с 2005 года. За это время в нем участвовали артисты из 41 страны.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Временами пройдут дожди, местами сильные порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, на побережье до 28 метров в секунду, температура воздуха днем от 10 до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 eurų. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 eurų. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 eurų. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио РФ.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alizė su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alizė hitų.

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы».

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что Литва предложит Евросоюзу запретить транзит российского продовольственного зерна через территорию ЕС. По его словам, Россия использует европейские порты, в том числе в странах Балтии, для экспорта зерна, одновременно атакуя украинские порты и продавая зерно, вывезенное с оккупированных территорий. Литва также предлагает ввести санкции против российских аграрных олигархов, поддерживающих войну. В сентябре в стране уже проверяют происхождение транзитного зерна из России и Белоруссии, а Эстония с 1 октября полностью запретила такой транзит. Сейм одобрил в первом чтении предложение запретить распространение поддельных видео и аудиозаписей и другого контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, если он вводит людей в заблуждение. Речь идет о материалах, в которых реальные люди якобы говорят или делают то, чего на самом деле не было. Автор инициативы, социал-демократ Берут Авесайте, предупреждает, что такие технологии могут использоваться для распространения дезинформации, манипулирования общественным мнением и вмешательства в выборы. Теперь законопроект рассмотрят парламентские комитеты. На военном полигоне имени генерала Сильвестроса Жукаускаса возле Пабради открыли испытательный центр «Ванагас». Здесь литовские военные совместно с учеными и производителями оборонной техники смогут испытывать беспилотники, наземных и водных роботов, а также новые военные технологии в условиях, приближенных к боевым. Как отмечают в армии, дроны становятся неотъемлемой частью современной войны, поэтому важно не только уметь ими пользоваться, но и постоянно совершенствовать их возможности. Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Щавляй и Паневежис не планируют вводить дополнительные скидки на проезд в городском транспорте. В Вильнюсе объясняют, что стоимость билетов не главный фактор при выборе общественного транспорта. Сейчас город покрывает около 70% расходов на его работу. В Щавляй из городского бюджета компенсируют около 65% стоимости проезда. А в Паневежисе считают, что снижение цен потребовало бы дополнительных расходов и могло бы помешать обновлению транспорта. В Каунасе же напоминают, что цены на билеты не менялись с 2017 года. Каунасский Жальгирис ограничился денежным штрафом для американского баскетболиста Карсона Эдвардса, которого полиция задержала за рулем в нетрезвом состоянии. У спортсмена обнаружили 1 промилле алкоголя. Кроме того, он ехал по улице с односторонним движением во встречном направлении. Спортивный журналист ЛНКА Домас Гриньюс раскритиковал клуб за слишком мягкую реакцию, отметив, что для одного из самых высокооплачиваемых игроков команды денежный штраф вряд ли станет серьезным наказанием. При этом Эдвардса не отстранили от матчей. О погоде. Временами пройдут дожди, местами сильные, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду, на побережье до 28 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но... Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Радио Р.

0: СМИ и мы. Истории о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
1: Представьте, вы уходите на работу утром и не знаете, что домой сможете вернуться только через 69 дней. Именно это произошло с 33 шахтерами в Чили летом 2010-го. После обвала породы люди оказались заперты под землей на глубине около 700 метров. Первые дни никто даже не знал, живы они или нет. Родственники собирались у шахты, спасатели бурили скважины, а весь мир ждал хоть каких-то новостей. Прошло 17 дней. Надежда почти исчезла. И вдруг на поверхность подняли записку. На небольшом клочке бумаги было написано: «Мы живы, нас 33». Эта новость мгновенно облетела весь мир. Журналисты круглосуточно рассказывали о спасательной операции, брали интервью у родственников, объясняли, как идет работа под землей, и передавали последние новости миллионам людей. Каждый день становился новой главой этой истории. Смогут ли шахтеры продержаться? Удастся ли пробурить спасательный тоннель? Не произойдет ли новый обвал? Через 69 дней после аварии началась операция по подъему людей на поверхность. Миллионы зрителей по всему миру следили за прямой трансляцией. Один за другим все 33 шахтера были спасены. История чилийских шахтеров показала, что журналистика рассказывает не только о политике и скандалах. Иногда она помогает всему миру переживать за судьбу обычных людей и вместе ждать счастливого финала.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.
3: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». В Литве ужесточают правила для иностранцев. Что стоит за новыми мерами? Реальные угрозы безопасности или растущий страх перед миграцией? Во дворах многоквартирных домов годами стоят автомобили без номеров, колес и даже части кузова. Почему брошенный автомобиль занимает дефицитное парковочное место? В октябре парки развлечений Литвы превращаются в мир света, тыкв и страшных сказок. Куда стоит отправиться этой осенью, чем осенний сезон 2026 удивит посетителей? Эти и другие материалы читайте в 41-м номере «Экспресс» недели.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 8 октября около 100 литовских военнослужащих помогают пограничникам охранять границу с Калининградской областью. Премьер-министр Миндогас Синкевичус заявил, что это временная профилактическая мера на случай возможных провокаций со стороны России. Решение связано с недавними инцидентами на границе Латвии и Беларуси, а также сообщениями о возможной новой мобилизации в России. При этом министр внутренних дел Мартинас Кателинас подчеркнул, что уровень угрозы на границе Литвы не повысился. Кроме того, Литва и Польша подписали соглашение о строительстве новой линии электропередачи Harmony Link мощностью 700 мегаватт. Ее планируют ввести в эксплуатацию не позднее конца 2030 года. Это будет уже второе сухопутное электросоединение между странами. Новая линия позволит Литве активнее экспортировать произведенную электроэнергию, а при необходимости закупать ее в Польше. Проект также повысит надежность электроснабжения и энергетическую безопасность стран Балтии. Стоимость работ на литовской стороне оценивается примерно в 220 миллионов евро. Большую часть средств выделит Европейский Союз. Главная избирательная комиссия Литвы аннулировала депутатский мандат консерватора Агни Белатайте, которая решила уйти из парламента по личным обстоятельствам. Ее место в Сейме с 14 октября займет Кестутес Масюлис. Белатайте была депутатом с 2008 года, а с 2020 по 2024 год занимала пост министра внутренних дел. Несмотря на уход из активной политики, она останется членом партии Союза Отечества «Христианские демократы Литвы». В ходе операции в районе Пощелайчи пограничники задержали троих мужчин и изъяли около 36 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Сигареты обнаружили в гаражах, где также нашли остатки воздушного шара. Предполагается, что контрабанду доставили из Беларуси по воздуху. Один из подозреваемых на BMW X5 протаранил служебный автомобиль пограничников и попытался скрыться, но вскоре был задержан. Все трое находятся в изоляторе. За незаконное хранение подакцизных товаров им грозит до 8 лет лишения свободы. И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без дождей. В течение дня столбики термометров поднимутся до 12-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 2027 года изменится порядок финансирования медицинских услуг. Больше средств из фонда обязательного медицинского страхования планируют направлять государственным больницам, а порядок оплаты услуг частных клиник пересмотрят. Организации пациентов и медиков опасаются, что это приведет к увеличению очередей и ухудшению доступности медицинской помощи. Однако министр здравоохранения Линас Кукурайтес уверяет, что оснований для беспокойства нет. По его словам, финансирование частных клиник также вырастет, а государственные больницы смогут принимать больше пациентов.
0: Голоса регионов.
1: В пятницу утром из-за сильного ветра в Клайпедском и Каунасском регионах без электричества остались около 2200 потребителей. По данным компании ЭСО, больше всего отключений зафиксировано в Каунасском регионе. Однако число сообщений о перебоях растет и на побережье. Самые сильные порывы ветра ожидаются с 12 до 14 часов, особенно у моря, где они местами могут достигать опасного уровня. Для устранения аварий по всей Литве подготовлено около 200 ремонтных бригад вместо обычных 60. В компании отмечают, что в среднем электроснабжение удается восстановить менее чем за 2 часа. Бывший мэр Мариамполя Повилос Исода, досрочно лишившийся должности после обвинительного приговора, принял участие в обучающих мероприятиях в Чехии и Германии вместе с сотрудниками самоуправления. Как сообщает портал Дельфия, участие 21 сотрудника оплачивалось из муниципального бюджета. Однако Исода, по его словам, покрыл свои расходы самостоятельно – 535 евро. Он предоставил журналистам счет и подтверждение оплаты. Напомню, что в июле апелляционный суд признал бывшего мэра виновным по делу о незаконном возмещении депутатских расходов. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч евро и запретили занимать государственные должности в течение 3 лет. Как пишет Вокару Экспрессес, в Клайпеде готовится капитальный ремонт гимназии Аукурас, построенный в 1978 году. Здание находится в плохом состоянии, стены покрыты трещинами, крыша требует ремонта, а подвал регулярно затапливает. Планируется утеплить фасад, обновить инженерные системы и внутренние помещения. По словам директора гимназии Рамуни Урбени, во время работ занятия, скорее всего, придется проводить в другом месте, где будут учиться около 500 гимназистов, пока неизвестно. Сроки начала и завершения ремонта еще не определены. Согласно опросу компании Норстат, действующего мэра Вильнюса Валдеса Бенкунскаса готовы поддержать 31% жителей столицы. За Артураса Зокаса проголосовали бы 15%, а за Витаутаса Синицу 8%. Меньшую поддержку получили Витаутас Миталас, Вальдемар Томашевский и Симонас Гентвелас. Опрос проводился по заказу консерваторов с 16 по 29 сентября. В нем участвовали 827 человек. Напомню, что выборы мэра Вильнюса, как и других самоуправлений, состоятся 7 марта 2027 года.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без дождей. В течение дня столбики термометров поднимутся до 12-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Я из Литвы. Это программа «Дай вы же имите, я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе Эскидар Тилахун, гражданка Литвы эфиопского происхождения, предпринимательница, эксперт по кофе и активистка. Эскидар Тилахун в Литве уже 19 лет. И на вопрос, когда пришло чувство «я из Литвы», она вспоминает, как реагируют на эти слова другие люди.
2: Он взял мой паспорт, посмотрел на него, посмотрел на меня, снова на паспорт и сказал мне «лабас». Я ответила «свеке» и начала с ним говорить. А он говорит с трудом, но сказал, что жена у него из Литвы, и именно поэтому он выучил литовский язык. Ему не нужно было спрашивать, он и так понял, что я говорю по-литовски.
1: А вот почему она сама учила литовский язык, объясняет одна история.
2: Я лучше понимаю историю Литвы, познакомившись с такими людьми, как Матуте Унуте, которая рассказывала, что ее родители когда-то выгнали из дома за то, что они говорили по-литовски. Отец играл на аккордеоне. Людей изгоняли из собственных домов просто за то, что они говорили на этом языке. И из уважения к этому стараешься еще больше. Учиться — это для тебя, не для Литвы, не для литовского народа. Чем больше человек понимает, почему важно сохранять один из наименее используемых языков мира, тем яснее видят, что этот язык принадлежит не только литовцам, а всему человечеству. И беречь его нужно не потому, что он литовский, а как явление гармонии.
1: А вот в государственной бюрократии вокруг этого же языка все не так гармонично.
2: Сегодня по всей Литве подтверждено около 1500 мест на экзамен по литовскому языку в год, а сертификат для получения гражданства требует примерно с 200 тысяч человек. Как можно требовать сертификат, если сдать экзамен просто негде? У меня есть сотрудница, которая записалась на экзамен еще в марте и на октябрь нашла единственное свободное место – по невежеси. Туда она и поедет.
1: На вопрос, что литовцы неправильно думают о себе самих, ответ был короткий.
2: Можно сказать, мы слишком мало ценим свою страну. И второе, мы слишком часто считаем себя маленькими. Хотя Литва полноценно участвует во всех делах, от ООН до НАТО. Страна сильная, мы просто себя недооцениваем.
1: А закончился разговор мыслью, которая, по ее словам, касается далеко не только литовских женщин.
2: Я говорю, попробуйте неделю, потом месяц выходить из дома без макияжа. И тогда появляется что-то вроде свободы видеть другого человека и себя иначе. Когда человек принимает себя таким, какой он есть, он может принять и других.
1: Это была Эскидар Тилахун, предпринимательница, эксперт по кофе и активистка. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Legenda европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио РЖ.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока не видит угрозы в планируемом на 2027 год дефиците бюджета в размере 3,8% ВВП. По его словам, превышение установленного в ЕС 3% порога связано с увеличением расходов на оборону. При этом президент приветствует запланированное повышение пенсий. Средняя пенсия по старости должна вырасти на 10,4% до 825 евро. Вместе с тем Науседа раскритиковал медленное освоение оборонных средств. По его словам, Министерство обороны и армия пока не использовали даже половины выделенного на этот год финансирования, а реализация некоторых проектов затягивается на 2 года и более. Президент также выразил недовольство задержками в реализации соглашения с Украиной о совместном производстве беспилотников. С сегодняшнего дня в Литве начинает действовать временная скидка 50% на билеты внутренних железнодорожных рейсов. Она распространяется в том числе на пассажиров, которые уже пользуются льготами, и продлится до конца года. Решение принято правительством для смягчения последствий высоких цен на топливо. Компания ЛТГ «Линк» рекомендует покупать билеты заранее, поскольку ожидается рост пассажиропотока. Кроме того, предварительно с 1 ноября аналогичную скидку планируют ввести на междугородние автобусы. Однако для этого Сейм еще должен принять соответствующие поправки. В этом году традиционный экзамен на знание Конституции Литвы пройдет уже в 20-й раз и будет посвящен столетию бывшего президента Валдаса Адамкуса. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и юридических знаний. Экзамен состоится 22 октября с 8 до 15 часов в интернете на сайте konstitutiosexamenos.lt. Подготовиться можно заранее с помощью тренировочных заданий прошлых лет. Лучших участников ждут призы, в том числе планшеты, электронные книги, наушники и умные часы. Аугусти Микутитя заняла 3-е место в индивидуальной гонке на время среди юниорок на чемпионате Европы по велоспорту в Словении. Дистанцию в 22 километра она преодолела за 35 минут 56 секунд, уступив победительнице всего 10 секунд. «Я рисковала всем, лишь бы завоевать медаль», призналась спортсменка, которая на спуске разгонялась до 90 км в час. Ее бронза стала второй медалью Литвы в этой дисциплине на юниорских чемпионатах Европы за всю историю. И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без дождей. В течение дня столбики термометров поднимутся до 12-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Знаю.

0: хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго, самого прекрасного и замечательного дня на волнах радио РТ. Ангелина Гудкова. Хороший день. И хороший он, особенно, вернее, хороший, вы сами знаете, по какой причине. Потому что это последний рабочий день на этой неделе. Мой самый любимый день. И я надеюсь, вы все прекрасно помните о нашей с вами традиции, которую я так нежно, трепетно храню и готова на счет три вместе со мной прокричать, что же это за день, где бы вы ни находились. Итак, раз, два, три. Пятница! В этот раз мне захотелось почему-то особенно сильнее крикнуть, но я в эти моменты отодвигаюсь от микрофона, чтобы вы вдруг не захотели сделать свои радиоприемники потише и не сказали, что вот какая-то ненормальная орет тут через радио, хотя в обычное время разговаривает нормально. Я люблю очень сильно пятницы, и даже несмотря на то, что сегодня было, ну, очень тяжело выходить из дома с этим невероятным дождем, небом цвета цепелинов, и единственное, чего ты хочешь в такие моменты, это просто остаться дома, лежать, укутаться в теплый плед и делать примерно ничего. Но такая взрослая жизнь, и это ее минусы. Нужно идти работать и зарабатывать деньги. Ну и, конечно же, поднимать настроение вам, дорогие наши радиослушатели. Давайте посмотрим, какие сегодня праздники есть, что у нас можно отметить. Во-первых, сегодня Международный день пива и пиццы, дамы и господа. Не знаю, как вы, но я отмечу. Но должна, конечно же, заметить, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. День любопытных событий тоже сегодня отмечается. Знаете, здорово, когда в жизни есть вот такие любопытные события, хотя здесь не сразу можно сказать, это с положительной стороны или с какой-то негативной. Но я желаю, чтобы были только приятные подобные события в вашей жизни и работы какой-то любопытной в эту пятницу не навалилось. День кроссовок тоже сегодня отмечается. Вот я человек, который, наверное, коллекционирует не туфли больше, а кроссовки, в отличие от адекватных девчонок. Хотя, ну, я даже на каблуках-то не особенно и ходить умею. Но, может быть, когда-нибудь научусь. Всех любителей кроссовок поздравляю. Возможно, это ваш знак купить себе еще одну новую пару. И Всемирный день почты тоже сегодня отмечается. Всех работников почты я поздравляю, ну и благодарю. Не знаю, кого надо благодарить за то, что почта в принципе появилась. И в частности почтоматы, с которыми так удобно справляться и отправлять что-то, принимать что-то, ну, потрясающе. И именины сегодня у Ивана, Владимира, Дмитрия и Николая. Если это вы, огромное вам летят поздравления, но если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Лайтовые, спокойные, расслабленный эфир у нас с вами сегодня, ну, потому что в пятницу другого и не подразумевается, поэтому улыбаемся во все зубы, так, чтобы скулы сводило, и начинаем.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Как говорится, какой день, такие и новости. И я бы вот с радостью побольше именно таких новостей видела. Значит, для котят из приюта в Миннесоте, что в США, устроили экскурсию в океанариум. К этой новости прям было видео потрясающее, потому что я сначала подумала, это какие-то выдумки, продумки чьи-то, но на самом деле так и было. Они почти 2 часа бегали, спали, наблюдали за рыбами, скатами, морскими черепахами, акулами и всем, что было в этом океанариуме. И по словам организаторов этой инициативы, новые звуки, животные, люди и необычная обстановка помогают котятам социализироваться, благодаря чему им впоследствии проще привыкать к новым хозяевам. Это на самом деле очень и очень здорово, особенно это понимают люди, которые хотя бы раз были в приютах и видели, какие все эти животные, и понимают, из каких ситуаций они, собственно, туда попадают. Поэтому очень круто, что есть вот подобные инициативы и направленные на маленьких котяточек, потому что видео классное, правда. Они такие смешные, маленькие, бегают что-то по этому океанариуму, на рыбу смотрят. Мне сразу вспомнился мем: а вы рыбов продаете? Нет, только показываем. Красивое. Извините, просто загуглите. Мем про рыбов. Это, не знаю, мои какие-то вот эти молодежные шутки. Даже не знаю, почему я об этом вспомнила сейчас. Вот как раз до эфира еще одну новость увидела, что в одном из приютов, по-моему, в Китае, берут лапку котика и используют как подпись, когда его кто-то забирает в семью. То есть он свое согласие дает на том, чтобы быть забранным в семью, и это прям документально подтверждается. Но тоже какая-то милота невероятная. В общем, сегодня, видимо, день каких-то милых новостей, по крайней мере, пока что. Но я люблю такое, и нравится улыбаться от подобных милых вещей.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: В своей музыкальной рубрике «Этот день в истории музыки» я люблю не привязывать к какому-то определенному дню, ну, только если нету каких-то классных концертов в нашей стране, а просто оставлять для каких-то приятных песен, которые внезапно в памяти всплывают. Вот у меня уже два раза за последние несколько недель всплывали песни, но причем я их не помню, я помню какой-то момент, и я судорожно пыталась с чатами GPT бесконечными найти эти песни, но в итоге не получилось, но надеюсь, что как-нибудь все-таки вспомню. Но эта песня вообще исполнитель, которого я тепло и нежно люблю. И вот не так давно мы с Женей вне эфира разговаривали. Он мне говорит: вот, я нашел такого классного исполнителя, смотри, какая клевая песня. И я смотрю, и я понимаю, что я-то его давно знаю, а он только этого исполнителя для себя открыл. И мне так приятно стало. Собственно, песня этого самого исполнителя будет. Его зовут Золото, и он замечательный. Потому что вот в его музыке есть что-то такое теплое, солнечное, светлое, согревающее, я бы даже сказала. Ну, вот я примерно на таких уровнях, знаете, музыку воспринимаю, и поэтому, собственно, мне особенно сильно хочется ею поделиться, потому что настроение, в общем-то, меланхоличное, у нас уже осень прям в полноценные свои права вступила, но при этом хочется немножечко тепла и надежды, что ли, добавить. Вот как солнышко, которое в течение дня время от времени выглядывает где-то, вроде все пасмурно, но солнце все равно где-то там, и оно нам улыбается. Я сегодня, видимо, разговариваю какими-то фразами из непонятных мемов, но не суть. Суть именно в песне. Это «Золото». Песня называется «Осенний пожар». Я, в принципе, рекомендую послушать «Золото», ознакомиться с его творчеством и с его песнями. Они, правда, очень глубокие, очень трогающие сердце и душу. Поэтому предлагаю нам всем сделать сейчас погромче, потому что в студии в ближайшие 3 минуты явно будет очень громко. Но может быть громко и в местах, где вы слушаете наше радио. Прямо сейчас на волнах радио «Р» «Золото» с песней «Осенний пожар».

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правящая коалиция Литвы не смогла договориться о новых мерах по снижению цен на топливо. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус признал, что настроения среди партнеров разные, но выразил уверенность в сохранении рабочего настроя. Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Аурелиус Верига заявил, что партнеры недостаточно согласовывают между собой решения и не всегда выполняют договоренности. В свою очередь, глава демократов Виргинию Синкевичус выразил недовольство отклонением предложенного его партией плана по сдерживанию цен на топливо. Он также отметил, что после представления проекта бюджета на 2027 год осталось немало вопросов. Обсуждение бюджета станет одним из главных испытаний для коалиции. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после завершения второго срока в 2029 году намерен путешествовать, читать книги и отдыхать от публичной жизни. В интервью порталу 15 минут он признался, что более 7 лет на посту президента были эмоционально изнурительными из-за постоянных проблем и кризисов. По словам Науседы, он хотел бы посетить места, которые раньше видел лишь из окна служебного автомобиля, и прочесть книги, накопившиеся в его библиотеке. Продолжать политическую карьеру президент не планирует и признается, что не испытывал бы дискомфорта, если бы его перестали узнавать на улице. Профсоюз работников образования Литвы призывает правительство увеличить зарплаты педагогов в 2027 году не менее чем на 10%. Сейчас власти предлагают повышение на 7,56%, на которое планируется дополнительно выделить 245 миллионов евро. Однако в профсоюзе отмечают, что часть средств пойдет на надбавки, которые получают не все учителя, поэтому фактический рост зарплат для всех педагогов составит около 7%. Министр образования Раминта Поповенья заявила, что понимает требования профсоюза, но считает предложение правительства достаточно существенным и соответствующим ранее достигнутым договоренностям. Каунасский Жальгирис ограничился денежным штрафом для американского баскетболиста Карсона Эдвардса, которого полиция задержала за рулем в нетрезвом состоянии. У спортсмена обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Кроме того, он ехал по улице с односторонним движением во встречном направлении. Спортивный журналист ЛНК Домас Гринюс раскритиковал клуб за слишком мягкую реакцию, отметив, что для одного из самых высокооплачиваемых игроков команды денежный штраф вряд ли станет серьезным наказанием. При этом Эдвардса не отстранили от матчей. И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без дождей. В течение дня столбики термометров поднимутся до 12-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
8: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты.ЛТ.
9: Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Давненько не было подрубрики «Негласные исследования», о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали, поэтому ситуацию надо бы исправлять. И это исследование сделали психологи, а психологию я, как известно, очень люблю, и они выяснили, что тревожники – самые умные люди. Да-да, люди с сильным беспокойством чаще замечают детали, заранее просчитывают угрозы и прокручивают возможные сценарии. В одном исследовании у людей с тревожным расстройством средний IQ оказался 118,6 против 109,4 у более спокойных участников. И также тревожность связывают с лучшими результатами в задачах на слова и на рассуждение. Но из этой новости создается такое впечатление, как будто тревожность у человека – это прям обалденная вещь, такой себе дар, знаете ли, который помогает по жизни. Но по факту надо говорить о том, сколько сил, сколько энергии занимают все эти тревожные мысли, как это еще отражается на нашем теле, и сколько времени мы тратим на то, чтобы продумать варианты развития событий, которые, в принципе, даже могут и не произойти. Я очень долгое время как раз-таки боролась с этими всеми надумываниями, прикидываниями разных сценариев вообще, непонятных ситуаций, которые и могут произойти, и могут не произойти, но ты же никогда не знаешь, ты просто в моменте тратишь огромные ресурсы своего организма на то, чтобы все это прикинуть, но даже не прикинуть, придумать, как могут развиться ситуации. Это не только о каких-то масштабных, например, событиях в своей жизни, но банально вот, не знаю, в течение 3 минут тебе человек не отвечает, и ты думаешь, блин, может, я что-то не так написал, может быть, он то, может быть, он это. И вот спрашивается, зачем? И правда, работа над этим занимает довольно много времени, но когда ты избавляешься от этого ощущения, что тебе нужно постоянно как-то все переоценивать, прикидывать свои голове, то становится гораздо легче, правда. И ты понимаешь, что у тебя вполне себе много энергии, чтобы потратить ее на более полезные какие-то дела. Но на самом деле, даже вот в моем проекте «Ментальном здоровье», проще говоря, мы с психологом как раз разбирали тему тревоги, и это просто наш внутренний инстинкт, который нам вот с ходом эволюции достался, он в нас существует, и он как бы призван нас оберегать. Но оберегает он нас на каком-то базовом уровне, когда эта тревога не начинает мешать твоей жизни, когда ты постоянно не перекручиваешь все вообще какие-то события своей жизни и не додумываешь там возможные исходы, но помогает, да, вот тревога какая-то, не знаю, что-то там где-то произошло, ты немножечко напрягся, подумал, что это примерно могло бы быть, придумал какой-то план действий, как этого избежать. Да, это полезно, но когда у тебя начинается тремор, когда ты спать не можешь из-за этой тревоги или просыпаешься по ночам, то это уже становится хронической проблемой, которая явно требует вмешательства специалиста. Поэтому зачем тревожиться, если можно не тревожиться? Во-первых, как говорила одна поп-дива. А во-вторых, давайте беречь свое здоровье и по пустякам не надумывать. Потому что по факту прошлое мы не изменим, будущее нам неизвестно. И настоящее — это единственное, что есть у нас прямо сейчас, и на что реально стоит обращать внимание.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Выходные, они же вот почти здесь, буквально в паре часов от нас. И если вдруг вы не придумали, чем заняться, то есть парочка вариантов. Можете их, например, использовать и поехать в Поневежус, потому что там пройдет осенняя ярмарка Руденоей. 10 октября с 10 до 17 часов на площади Лайсвес будет эта ярмарка, и там будут и керамику продавать, и изделия из дерева, и всякие украшения, и другие товары ручной работы, и, кроме того, еду, в частности, хлеб, сыры, копченую рыбу, мед, всякие мясные изделия и, конечно же, осенние продукты. И среди необычных угощений будет грузинская выпечка, ферментированные продукты и даже варенье из шишек. Ну, мне кажется, это самый потрясающий сезон, чтобы закупаться вареньями, сырами и всякими копченостями, потому что, ну, хочется такой еды. И можно еще поехать, например, в Мицкуны и Григайчей. Там будут рынки из автомобильных багажников 10 и 11 октября. Вещи можно продать, обменять, ну или отдать какие-то ненужные прямо вот из своих багажников. Мицкуны и рынок состоится 10 октября с 14 до 17 часов на площадке возле культурного центра по адресу Мокикло 6Б, а в Григайчей 11 октября с 11 часов на стадионе на улице Йонимо. И организаторы приглашают не только продавцов и покупателей, но и вообще всех желающих, чтобы пообщаться с соседями и классно время вместе провести. А в Вильнюсе, например, можно будет заглянуть на крупнейшие стройки города с 9, то есть сегодняшнего дня, по 11 октября. В этом году вообще впервые жители, кстати, смогут попасть на крупные какие-то стройплощадки, в частности, увидеть строящийся национальный стадион, которого мы десятилетия ждали, и вот он, наконец, судя по всему, будет завершен. Еще можно посмотреть, как строится национальный концертный зал на горе Тауру, легкоатлетический манеж, новые школы, детские сады, и еще будут экскурсии на предприятия, там, в пожарные части, тоже библиотеки, ну и другие места, которые обычно для посетителей закрыты. Поэтому классная, вообще, мне кажется, идея, чтобы получше свой город в том числе узнать, ну и добраться до каких-то легендарных строительных площадок, пока они еще вот в процессе возведения, назовем это так, а не так, чтобы потом пойти и увидеть готовый результат. Ну, это ж неинтересно, правильно, хочется за процессом последить. Но если вдруг эти варианты вам не подходят, то заходите на сайт radio.r.lt, там гораздо больше всяких мероприятий по всей стране. Я уверена, что по вашему вкусу и желаниям явно что-то найдется.
0: Радио Р. Твое осеннее.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Радио R. Два кусочка пиццы.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, мои дорогие, хорошие, на этой ноте я, Ангелина Гудкова, завершаю свою часть хорошего дня и отправляюсь прямиком в выходные, которых я так сильно ждала. Но впереди Женя Соленков, который продолжит сопровождать вас, куда бы вы ни ехали и где бы вы ни находились на протяжении всего этого вечера. После Жени Соленкова Андрей Шишлов с балтийским хит-парадом ТОП-20, чтобы вы узнали, кто же там первую строчку балтийского хит-парада занимает, ну и за кого вы наголосовали. Ну а я, в свою очередь, желаю вам потрясающего продолжения вечера пятницы, замечательных выходных. Отдохните, перезарядитесь, насладитесь временем со своими любимыми и, конечно же, за любимыми занятиями. Ну а мы с вами с новыми силами, новыми эмоциями встретимся уже на следующей неделе в понедельник. Поэтому чао!
0: Радио твоего настроения. Радио Р.

0: Радио Р.
1: 4 часа в Литве. В студии Женя Соленков. Новости. Литовская комиссия по радио и телевидению оштрафовала двух человек на 200 и на 1000 евро за распространение российских телеканалов, находящихся под санкциями Евросоюза. Через группы Facebook они предлагали платные пакеты телевидения стоимостью 50-60 евро в год. Среди доступных каналов были и Первый канал, Россия-1, Россия-24, Россия, РТР и другие. Сотрудники комиссии проверили предложение, оплатив подписки и подтвердили нарушение. Один из продавцов признал вину и прекратил незаконную деятельность, поэтому получил минимальный штраф. Комиссии напоминают, что запрет на распространение санкционных телеканалов действует в интернете, а штрафы для физических лиц могут достигать 6000 евро.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шауля и Паневежис не планируют вводить дополнительные скидки на проезд в городском транспорте. В Вильнюсе объясняют, что стоимость билетов не главный фактор при выборе общественного транспорта. Сейчас город покрывает около 70% расходов на его работу. В Шауля из городского бюджета компенсирует около 65% стоимости проезда. В Паневежисе считают, что снижение цен потребовало бы дополнительных расходов и могло бы помешать обновлению транспорта. В Каунасе напоминают, что цены на билеты не менялись с 2017 года. Как пишет Вакару Экспресса, жители Клайпеды заметили необычно много крыс в парке Драугистес. По словам представителя местного сообщества Мариуса Богдановичуса, грызуны бегают прямо под ногами прохожих, а одну крысу даже видели за охотой на птицу. После покоса травы крысы могут перебраться к пруду, а с похолоданием проникнуть в жилые дома. Жителей просят не кормить птиц и диких животных, не оставлять пищевые отходы и сообщать о местах скопления грызунов. Советница мэра Паневежиса Ларетой Масилюнене Инна Антонишките выиграла конкурс и стала главным специалистом самоуправления по гражданской безопасности, сохранив прежнюю должность. Как пишет портал jp.lt, сама чиновница утверждает, что работает 40 часов в неделю специалистами и еще 20 часов советницей мэра. Однако мэр заявляет, что советница занята лишь на четверть ставки, то есть 10 часов в неделю. Антонишките не видит конфликта интересов и утверждает, что рабочие графики не пересекаются. Новая должность бессрочная, поэтому она сможет сохранить ее и после окончания полномочий нынешнего мэра. Международный фольклорный фестиваль «Саулис Жедас», который проходит в Шауля и получил награду Международной федерации танцевальных фестивалей «ФИДАФ». На конгрессе в Южной Корее его вместе с фестивалями из Венгрии и Косово признали лучшим фестивалем мира 2025 года. Такую награду «Саулис Жедас» получает уже во второй раз, и впервые ее вручили в 2023 году. Фестиваль проводится раз в два года с 2005. За это время в нем участвовали артисты из 41 страны.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики говорят, что в субботу погодная ситуация немного улучшится, однако дожди сохранятся. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 4, плюс 9, завтра днем плюс 12, плюс 16.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Дорогие мои, вот и наступила пятница. Хороший день продолжает путешествие по вашим радиоприемникам. Надеюсь, что попадает каждому из вас прямо в сердечко. Женя Соленков с вами ближайших два часа. Как всегда, откроем календарь, посмотрим, что он нам говорит, что вообще сегодня происходит, какие там новости интересные, кроме того, что бабье лето закончилось, а с ним и все солнечные прелести. Хотя синоптики говорят, что завтра ветер будет чуть-чуть слабее, дождей будет немного поменьше. Возможно, суббота будет еще достаточно приятной. Сегодня Всемирный день яйца. Вот, наверное, тот самый день, когда на вопрос, что было раньше, яйцо или курица, можно ответить: сегодня точно яйцо. Дождем Всемирного дня курицы, там ответ будет абсолютно другим, как вы можете догадаться. О пользе яиц и всех их видов поговорим немножечко позже. И нас не может оставить равнодушным еще один замечательный день, Международный день пива и пиццы. Вот он, день самого нездорового питания. А также сегодня Всемирный день почты, так что поздравляю всех тех, кто занят в пересылке писем, посылок, чего угодно. Всемирный день почты. Скоро нужно будет вводить еще Всемирный день почтомата. Кто знал вообще, что почта так сильно нам всем понадобится с этими покупками и закупками в сети, с тем, что товары идут до нас черт знает сколько. Как говорит один мой приятель, все время купит себе какую-нибудь непонятную ерунду, побрякушку, которая приплывет ему далеко-далеко откуда-то из Азии, там, из Китая, и он говорит, недавно, говорит, вот этот браслет для часов, видел мир, побывал в большем количестве мест, чем я. Говорю, ну что поделаешь, что поделаешь. Тебя, конечно, в почтовую коробочку не засунуть и в Китай не отправить. Так что, пожалуйста, билетик на самолет и сам полетел. 9 октября, пятница. Последний рабочий день на этой неделе, который уже в целом у многих подошел к своему логическому завершению. Поздравляю вас, приближаемся к уикенду и летим на волнах Радио Р.
0: Радио Р.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki. Arčiau tavęs.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.

0: Хороший день.
1: Пятница, пятница, пятница. Время походов по ресторанам, вечерних тусовок, потому что впереди выходные, можно отлежаться. И вот штука какая. Я думаю, что вы тоже за собой такое замечали, что когда тебе лет 20, пятница – это святое дело. Да там в целом любой день святое дело. И четверг, и среда можешь тусоваться, творить все, что угодно в любом клубе, на любой вечеринке, а утром у тебя все хорошо, и ты продолжаешь жить, как и жил до этого вечера. А вот уже в 30 ты начинаешь потихонечку сомневаться, стоит ли вообще куда-то сегодня идти, потому что на завтра есть какие-то планы, и лучше не потерять весь день в мучениях после великолепного вечера. А чем старше становишься, еще и после 30, вот так вот, когда тебе уже там пятый десяток бахнул, такой: о, нет, тусовки — это не мое. Хотя я немного приврал сейчас, потому что и вчера был на Music Bingo, и сегодня собираюсь туда отправиться, но, скажем так, это же в моем случае работа, а работу пропускать нельзя. Но я балдею от людей, которые приходят, отрываются. Вчера в четверг там великолепная компания тоже собралась. Все плясали, танцевали, когда решили узнать, кому завтра на работу. Все руки подняли: нам всем на работу! Думаю, ничего себе, это как это вы собираетесь еще завтра быть бодрыми после таких танцев? Ну, хорошо, что у людей крепкий организм. А еще дело же не только в здоровье, все дело во впечатлениях. Вот в юности, в молодости нам постоянно хочется новых впечатлений, знакомств, эмоций. Мы, ну вот, ищем свое место в обществе, расширяем круг общения. И вечеринка — это ж не только про танцы или там алкоголь, это про возможность общения, новых людей, знакомства, влюбиться там в кого-нибудь, почувствовать себя частью компании. А когда у тебя появляется постоянная работа, семья, дети, обязанности, и происходит с тобой, мне кажется, совсем понятная вещь, когда после всех твоих долженств, обязательств, исполнения рабочих обязанностей, там, семейных, вообще в целом ничего больше не хочется. Оставьте меня одного в покое, тихо посидеть, посмотреть в окно. Хорошо, если у вас есть возможность выйти куда-нибудь на террасу в частном доме и сидеть, смотреть, как ветер колышет деревья. Это невероятно успокаивает, и больше тебе ничего не нужно. Только, пожалуйста, дайте тишины, никаких клубов, не травмируйте меня. Так что, дамы и господа, сегодняшний вечер, ну, вам решать, как вы его проведете. И хочу вам пожелать только того, чтобы любой ваш выбор подарил вам максимальное количество позитивных, положительных эмоций.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Ох, ничего себе! Я тут только что узнал, оказывается, 9 октября родился день рождения у потрясающего человека Джон Леннон. Человек, который подарил нам невероятных битлов. Конечно, он там не один участвовал, их было целых 4 штуки, насколько мы помним, да? Так вот, сегодня, 9 октября, исполнилось бы Джону Леннону 86 лет. Знаете, какой факт про Леннона есть? Оказывается, что Джон ненавидел собственный голос. И это не какая-то легенда, которую придумали фанаты. Знаменитый продюсер битлов Джордж Мартин вспоминал, что Леннон постоянно хотел как-то изменить звучание своего вокала, добавить эффект, обработать, сделать его необычным. И это происходило абсолютно всегда. А еще благодаря Леннону появилась такая штука, как технология автоматического двойного трекинга. Есть же такая штука, когда двойное, как бы, многоголосие звучит в треке. Делается это так. Певец записывает одну и ту же партию дважды, потом две дорожки накладываются друг на друга, голос получается более объемным и насыщенным. А Леннон все время говорил: «Мне лень петь одно и то же по два раза». И такие: ребята, ну что, раз великому Леннону лень что-то петь два раза, надо придумать технологию. Вот они и придумали такой эффект вот двойного звучания без необходимости повторно записывать вокальную партию. Вот представляете, лень одного человека, она как бы продвинула музыкальную индустрию, потому что что-то этакое изобрели, чтобы Леннон, дорогой, чтобы Джон наш не уставал. Почему вообще решил я сегодня вспомнить Джона Леннона? Ну, потому что, во-первых, попалось мне вот, что у него день рождения, и надо отдать должное человеку, который очень сильно повлиял на музыкальную индустрию, на умы, на поколение. И вообще не перестаю восхищаться творческими людьми, которые создают что-то этакое, что живет даже после них очень-очень много лет. И битлы, я не скажу, что они звучат актуально там сегодня, но это звучание и музыка, которую ни с чем не спутать. Даже не знаю, что вам предложить сегодня из битлов послушать. Давайте сделаем так, вот, чтобы Валентин сейчас, модератор наш, выберет, то и послушаем.
0: Вы слушаете «Радио R».

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Тревожный рюкзак собран, машина заправлена, но удастся ли выехать? Что делать жителям, если тревога станет реальной? Как план эвакуации выглядит не на бумаге, а на практике? Кажется, что родительский чат – закрытое пространство только для своих. Какие данные о детях нельзя публиковать и что делать, если личная информация уже разошлась? Каштановый сад в Литве звучит почти как экзотика, но такой сад действительно есть в Клайпедском районе. Кто его создал и как здесь прижились каштаны? Эти и другие материалы читайте в 41-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока не видит угрозы в планируемом на 2027 год дефиците бюджета в размере 3,8% ВВП. По его словам, превышение установленного в Евросоюзе 3% порога связано с увеличением расходов на оборону. При этом президент приветствует запланированное повышение пенсий. Средняя пенсия по старости должна вырасти на 10,4% до 825 евро. Вместе с тем Науседа раскритиковал медленное освоение оборонных средств. По его словам, Министерство обороны и армия пока не использовали даже половины выделенного на этот год финансирования, а реализация некоторых проектов затягивается на 2 года и более. Президент также выразил недовольство задержками в реализации соглашений с Украиной о совместном производстве беспилотников. Министерство внутренних дел Литвы совместно с другими ведомствами оценит эффективность действующих миграционных мер и возможные изменения в системе. Работу обновленной правительственной комиссии по миграции возглавит министр внутренних дел Мартинас Кателинас. По его словам, при принятии решений необходимо учитывать не только потребности рынка труда, но и государственную безопасность. Ранее стало известно, что с ноября иностранцы больше не смогут подавать заявление на временный вид на жительство через внешние центры обслуживания в Боснии и Герцеговине, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Список стран, где доступна такая услуга, сократился с 31 до 27. Кроме того, установленная на этот год квота на трудоустройство 24,7 тысяч иностранцев уже исчерпана. С пятницы сегодняшнего дня, 9 октября, в Литве действует временная скидка 50% на билеты внутренних железнодорожных рейсов. Она распространяется в том числе на пассажиров, которые уже пользуются льготами, и продлится до конца года. Решение принято правительством для смягчения последствий высоких цен на топливо. Компания ЛТГ Линк рекомендует покупать билеты заранее, поскольку ожидается рост пассажиропотока. Кроме того, предварительно с 1 ноября аналогичную скидку планируют ввести на междугородний автобус. Однако для этого Сейм еще должен принять соответствующие поправки. Профсоюз работников образования Литвы призывает правительство увеличить зарплаты педагогов в 2027 году не менее чем на 10%. Сейчас власти предлагают повышение на 7,56%, на которое планируется дополнительно выделить 245 миллионов евро. Однако в профсоюзе отмечают, что часть средств пойдет на надбавки, которые получают не все учителя, поэтому фактически рост зарплат для всех педагогов составит около 7%. Министр образования Раминта Поповени заявила, что понимает требования профсоюза, но считает предложение правительства достаточно существенным и соответствующим ранее достигнутым договоренностям. Бывший президент Литвы Валдас Адамкус продолжает лечение в вильнюсской клинике «Сантарас». Как сообщили в пятницу представители медучреждения, 99-летний политик находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь. Адамкуса госпитализировали 26 сентября из-за внезапного ухудшения здоровья, после чего ему провели хирургическую операцию. Ранее президентская канцелярия сообщала, что операция прошла успешно и пациент восстанавливается. Пока Адамкус остается в больнице для дальнейшего лечения и наблюдения. И о погоде. Ближайшие ночью осадки ожидаются местами преимущественно в северной части Литвы. Днем дожди пройдут на большей части территории страны, но станут менее интенсивными. Сегодня ночью температура плюс 4, плюс 9 градусов, а вот завтра днем плюс 12, плюс 16.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Итак, дамы и господа, продолжаем путешествие по волнам «Хорошего дня». Женя Соленков все еще с вами. А хотелось бы, конечно, уже где-нибудь стоять в пробках, ехать домой. Хотя смотрю в окно и понимаю, что пробки не такие страшные, какими они бывают в другие будние дни, потому что сегодня в пятницу все как-то... Кто-то пораньше с работы удрал, кто-то попозже, кто-то вообще остался в центре города, видимо, встречать, продолжать, тусовать свою пятницу. А я, как всегда, желаю вам хорошего настроения. И вот сейчас посмотрел тут, общаюсь со своими приятелями, собираемся пойти в воскресенье на стендап, который пройдет в студию 23. Гарик Оганесян, замечательный русскоязычный комик, приедет нас всех здесь веселить. Так что милости просим. Посмотрите, погуглите, найдете билеты, приходите. Но я себе где-нибудь в инсту сейчас в сторис закину, как что-нибудь с вот этими билетами. Так что заходите ко мне в сторику. Может, и на радио сейчас поделимся. Посмотрим. Так, кстати, давайте договоримся так. А что это я тут рассказываю про какой-то концерт? Если... Надо вообще пользоваться всегда моментом. Если есть телефон, по которому можно дозвониться артисту, надо позвонить. Вот давайте так. В следующий выход звоним стендап-комику, который сейчас едет с туром. Вот он выступал в Хельсинки, сейчас там Таллин, Рига, потом Вильнюс. Позвоним, узнаем, как дела и чего он ожидает от зрителей в Вильнюсе и чего нам всем ждать от этого концерта. Так, давайте через минут 15 услышимся с вами.
0: Радио РФ.

0: Хороший день.
1: Итак, друзья, как и обещал вам, сегодня дозвониться до стендап-комика, который приезжает к нам в Вильнюс в воскресенье. А, как и говорил, концерт в студию 23 в 7 часов вечера начало. Дверь открывается в 6, а тут он с нами на связи, Гарик Оганесян. Алло!
2: Алло, здравствуйте, это радио?
1: А, для вас? Да.
2: А вообще?
1: А вообще, в целом, это служба психологической помощи для стендап-комиков, которые приезжают.
2: О, значит, я по адресу. Потому что с билетами беда какая-то.
1: С билетами беда. Я надеюсь, что сейчас мы окажем психологическую поддержку тебе и зритель явится. Гарик, прекрасно. Начнем с первого вопроса. Скажи, пожалуйста, что больше всего вообще волнует комика, когда он приезжает выступать в какой-то очередной город? Ты сегодня, насколько я знаю, в Таллине, возможно, дальше Рига, Вильнюс. Меняются города.
2: Абсолютно верный маршрут, но в каждом городе специфическое восприятие каких-то проблем. Вот, например, в Таллине я все время переживаю из-за того, что проигрываю деньги на пароме, пока плыву из Хельсинки на этаже, где стоят игровые автоматы. То есть в Риге я как будто не переживаю, а в Вильнюсе в этот раз я почему-то буду переживать за количество зрителей, которые будут в зале, потому что у меня рекорды по продажам в Эстонии, рекорды по продажам в Латвии, и представляете, почему-то в Литве.
1: Антирекорд
2: в Литве, я не понимаю, что случилось.
1: Гарик, тут есть только одно.
2: Разберитесь, пожалуйста.
1: Да, мы разберемся, мы с этим вопросом обязательно поработаем. Я предполагаю, что просто литовская публика сразу увидела афиши концерта в Таллине и в Риге, купила туда билеты и поехала туда.
2: Блин, дай бог, поэтому рекорды, да.
1: Да, все, да, поэтому уточни все, там в
2: мы
1: зале.
2: Мы разобрались.
1: Ты уточни да. В зале, кто из Литвы, забирай их с собой, вези в воскресенье.
2: Хорошо, на повтор программы, да. Да,
1: слушай, а вот, кстати, про повтор программы. А скажи, пожалуйста, ты когда приезжаешь вот в Вильнюс будешь ехать, ты узнаешь что-то о местной новостной повестке, о том, чем живут, переживают, о чем переживают местные жители для того, чтобы быть актуальным в конкретном городе? Или в целом география для твоего стендапа не имеет значения?
2: Нет, она имеет значение. Я вообще стараюсь адаптировать всегда страны, в которых я выступаю, в свой материал. То есть я узнаю что-то новое.
1: Заметь, мне знаешь, что понравилось? Что ты не материал адаптируешь, а страны адаптируешь под свой материал.
2: Я страны к материалу, конечно. Зачем мне прогинаться? Просто вот именно в странах Балтии есть проблема, что как будто ничего не происходит. Ну, а либо ладно. Происходит что-то сильно негативное, о чем даже говорить не очень хочется. Но вот, например, в Финляндии вчера был, я спросил у друзей, что у вас случилось за год прошедший, потому что мы год не виделись. И они очень долго думали, реально, что за год произошло. И они потом сказали, ну, мы переехали в другую квартиру. Я говорю, хорошо, про это и скажу, хорошо.
1: Хорошие новости, кстати, для страны. Гарик, смотри, по Литве, я думаю, что в странах Балтии этот вопрос очень серьезный, но вот к нам доедешь, у нас отопительный сезон начинается. И главный сюрприз этого года. Знаешь, что происходит с ценами на отопление?
2: Падают?
1: Конечно, растут. Растут. Ничего удивительного.
2: Это было бы удивительно, если бы падали. Да,
1: вот это было бы удивительно. Так что да, что-нибудь теплое, какой-то теплый юмор, надеюсь, привезешь, чтобы мы...
2: Согреет.
1: Да, чтобы мы согрелись, подкрутили батареи. Скажи, пожалуйста, концерт твой, есть у него какой-то посыл? Потому что здесь написано...
2: Согревающий эффект?
1: Да, без негатива. Вот стендап Гарик Оганесян без негатива написано на афише.
2: Все верно.
1: Да, что-нибудь кроме этого. Что позитивного ты везешь?
2: Ну да, если для радиослушателей, если использовать эти секунды в качестве рекламы, то скажу, что я вам привезу теплый армянский вайб, погода, солнышко, куча шуток, очень плотный материал с быстрой подачей, местами очень искренне, местами забавно, местами очень смешно. Вот, поговорим с вами, согреемся вместе.
1: Это прекрасно. Гарик, позволь, я зачитаю, вот еще тебе минутку подержу, зачитаю,
2: да,
1: просто
2: конечно.
1: Описание твоего концерта, который я сейчас увидел на Тикетшопе, да, и будет вопрос из этого. Итак, вот буквально два куплета из описания. Не пропустите возможность провести вечер в компании одного из самых самобытных комиков своего поколения. Живой стендап, новые шутки, атмосфера, которую невозможно передать через экран. Хочешь, я приукрашу описание и добавлю несколько фактов. Например, Гарик был пятым другим участникам группы Beatles и так далее. Вот у меня вопрос, исходя из того, что ты услышал. Скажи, пожалуйста, а ты используешь ли ты чат GPT в написании своего материала?
2: Нет, в написании материала нет, но я подумал, что для описания смешно полностью вставить, что он написал, потому что это прикольный гэг оставить с вопросом вот этим.
1: Я тебя понял, да. Вообще ты с ним не советуешься? Ну, типа, вот сейчас...
2: Нет, вот именно в написании шуток нет, но вот вчера я себя сам разогревал в Финляндии, и потому что у меня тут русскоязычных комиков, и я вышел на сцену и говорю, давайте посмотрим, что чат GPT посоветует в разогреве, и зачитывал шутки чата GPT, и это было забавно, но потому что я еще комментировал сверху. Но это экстренный был случай, потому что я разогревал сам себя, но вообще, конечно, нет.
1: Но
2: восстание машины еще не скоро. Да?
1: Не скоро. Это прекрасно. Гарик, большое спасибо тебе за то, что ты нашел время между паромами и концертами пообщаться с нами. И искренне желаю тебе, чтобы в Вильнюсе у тебя тоже был абсолютно полный зал. Нашим зрителям напоминаю, 11 октября, 7 часов вечера, студия 23 Club, Жермуна Гатве, 106D. Во-первых, 18+, во-вторых, концерт на русском языке, и в-третьих, двери открываются в 6:15. Гарик, хороших концертов.
2: Вам спасибо, приходите тоже, буду рад видеть. Спасибо большое, приходите, будет много крутых гостей, веселья. Будет все клево, жду вас все.
1: Отлично. Все, пока.
2: Спасибо, пока. Радио.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Дорогие, хороший день подходит к своему логическому завершению, и ведущие эфира, ваш Жень Соленков, тоже подходит к своему логическому завершению, потому что пора-пора мне вылетать, еще какие-то домашние дела порешать, и вперед на Music Bingo. Вам же хочу сказать только одно, кайфуйте, наслаждайтесь сегодняшним вечером, и не забывайте оставаться на волне Радио Р, потому что сразу после меня Олег Шишлов будет рассказывать про топ-20 балтийский хит-парад. В очередной раз расскажет вам, что же вы сами выбрали у нас там на сайте Радио Р, на который тоже иногда следует заходить. И если есть на то минутка, оставайтесь с нами на связи всегда вот здесь, на волнах Радио Р. И гоу-гоу-гоу, давайте дружить в социальных сетях. Еще больше контакта у нас с вами будет. Все, на сегодня все. Услышимся в понедельник. Обнял, приподнял. Пока!

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха плюс 4, плюс 9. Завтра днем плюс 12, плюс 16 градусов тепла. Ночью осадки ожидаются местами, преимущественно в северной части Литвы. Днем завтра дожди пройдут на большей части территории страны, но станут менее интенсивными.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Осень решила все-таки нас немного отблагодарить за терпение и на прошлых выходных, в начале этой недели, напомнить нам о том, как здорово все-таки было проводить наши летние деньки. Немножко пригрело, мы с вами, в общем-то, вспомнили прекрасное и замечательное на этот раз, да, эти выходные и ближайшую неделю. Синоптики обещают, что осень вовсю берет, соответственно, бразды в свое правление и, кажется, уже не собирается нас с вами возвращать в наши прекрасные и замечательные воспоминания, но мы не отчаиваемся, это уж точно, потому что здесь компания лучших треков, лучших песен на Радио Р. Легкое осеннее настроение продолжается, и я надеюсь, что вы будете безусловными участниками всего этого действия. Ну и, безусловно, выходные впереди, планов, я надеюсь, много для себя, для души, для тела, для всего, дорогие друзья. Планируйте, осуществляйте и наслаждайтесь. Ну а компанию вот в это самое путешествие замечательно могут составить вам те же 20 лучших треков, которые выбирали вы и никто, кроме вас, на сайте www.radio.r.lt. Еще раз всем спасибо за участие. И, соответственно, в ближайшие 120 минут мы обязательно обозначим тех самых музыкальных героев, за кого вы активнее всего голосовали. Одному треку на этой неделе, как это часто бывает, не хватило должного количества голосов. С группой «Добро» мы на этот раз попрощаемся. Это было хорошее, приятное путешествие про море, песня, в общем-то, про лето. Пускай она останется приятным и замечательным воспоминанием, как и весь этот летний ушедший сезон. 14 недель для трека «Море, привет», и переходим на строку номер 20. Здесь ее открывают, в общем-то, тоже наши с вами фавориты этого года. Ребята, которые постоянно мелькают в двадцатке с хорошими результатами, в том числе. Это Женя Трофимов и его группа «Комната культуры». На этот раз они представили новый трек под названием «Нравится», и кажется, он наконец-то нам понравился. Ну что ж, Женя Трофимов, «Комната культуры», дерзайте, место номер 20, ваше появление, а дальше мы продолжим и, соответственно, будем не только говорить про участников двадцатки, но и про какие-то интересные музыкальные события, которые вокруг них, возможно, произошли. Оставайтесь с нами, заряжайтесь лучшими треками и музыкой, и вперед!
0: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Безусловно, сетевой хит, по-другому его и не назовешь. Трек «Монеточки» под названием «Монополия» восьмую неделю пребывает с нами. Но большинство из этих восьми недель «Монеточка», к сожалению, находится где-то там вдалеке от лучшей десятки. Это как минимум. Ну и я уж про какие-то лидирующие позиции пока даже говорить не стану. Ну, будем надеяться, что все-таки сможет добрать какое-то еще определенное количество голосов и каким-то образом совершить какие-то определенные камбэки. Это все зависит, как всегда, не только, соответственно, от нее, но и от вас, дорогие друзья. Если трек по-настоящему понравился, голосуйте за него прямо сейчас, не откладывайте, пожалуйста. Ну, а мы откроем нашу сегодняшнюю музыкальную череду новостей рассказом о конфликте британских музыкантов Фила Коллинза и Пола Маккартни, которые находятся в этом самом открытом конфликте почти четверть века, с 2002 года. Причиной стало нелестное высказывание Маккартни о выступлении Коллинза с песней «In the Air Tonight» на лондонском концерте в честь 50-летия правления королевы Елизаветы II. В новом выпуске подкаста «Piers Morgan Uncensored» 75-летний Коллинз вспомнил подробности начала конфронтации. По его словам, перед праздничным шоу в Букингемском дворце у них с бывшим участником «Битлз» была общая репетиция. Коллинз даже взял с собой книгу Хантера Дэвиса о «Ливерпульской четверке», рассчитывая получить авто. Фотограф Маккартни на память. Тот же появился на репетиции вместе с тогдашней супругой, моделью Хизер Миллс. Возможно, он не хотел, чтобы это прозвучало так, но он тогда сказал: «О, большой фанат The Beatles, наш маленький Фил», продолжил свой рассказ Коллинз. «И я подумал, вот же придурок». Ну, представляете, я ничего не мог с собой тогда поделать, вот что я тогда про себя подумал. Исполнитель хитов «Another Day in Paradise» и «You'll Be in My Heart» признался, что неосторожная фраза Маккартни сильно его тогда задела. К тому моменту они уже были знакомы и не раз пересекались на светских мероприятиях, при этом Коллинз был даже привлечен к записи студийного альбома Маккартни «Press to Play», который вышел в 86 году. В книге он утверждал, что основатель «Битлз» и «Wings» пытался связаться с ним и извиниться по электронной почте, однако Коллинз не стал отвечать на сообщение. Теперь же в рамках подкаста Коллинз рассказал, что недавно Маккартни снова связался с ним, узнав, что участник рок-коллектива «Genesis» собирает памятные вещи для благотворительного аукциона «King's Trust». Каким было на этот раз решение Коллинза, он не прокомментировал. И, в общем-то, мы так и остались в неведении, завершился ли их последний разговор примирением или все-таки конфликт продолжается. Но будем надеяться, что такие великие музыканты найдут ключ к разгадке своего конфликта, и карма вновь обратится к ним какой-то положительной стороной. Егор Крид, Артик Асти, вот про ту самую карму в 21 раз. Попадая уже теперь в список рекордсменов Балтийского музыкального хит-парада этого года, предстанут прямо здесь и прямо сейчас все еще участниками двадцатки. 21-я неделя трека «Карма» и 18-е место для этой троицы. Слушаем прямо сейчас.
0: 18-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Половина, воспетая Камбулатом и его партнершей по дуэту Минаевой, на этой неделе немножечко добавляет еще популярность себе в корзиночку. Еще две позиции, скромно, но, как говорится, любые плюсы намного лучше любых минусов, поэтому засчитываем, дорогие друзья. Плюс две позиции, место номер 17. Движение легкое, плавное, но, может быть, какое-то большее количество внимания с вашей стороны позволили бы дуэту вот этому новоиспеченному и как-то порезче стремиться вверх, но конкурент слишком сильный. Здесь, в общем-то, не буду, как говорится, прятать правду. Она такая, какая есть. Много хороших у нас дуэтов в двадцатке и сегодня в том числе. Поэтому будем наблюдать, а что еще остается. Анна Плетнева, дорогие друзья, разоткровенничалась на этой неделе и рассказала о самых необычных случаях на сцене в ее карьере. Было такое, говорит она, что даже юбку одну сорвали. Но у меня была юбка и шорты, слава богу. Ну ладно, может, не шорты, трусы. Давайте честно скажу, они, слава богу, остались на месте. Иногда рвут на мне одежду. Такое тоже бывает. Недавно вот плетку увели прямо со сцены, и мне стало очень грустно. Она после первой песни, после «Плохой девочки» лежала красиво на сцене, а уже после, к сожалению, мы ее не нашли. Плетка, кстати, между прочим, очень дорогая, поделилась Плетнева. Несмотря на это, певица признается, что ей нравится такое внимание фанатов. Она рассказала, что ее руки всегда заняты микрофоном. Поэтому, ребята, приходите на мои концерты, с меня можно снять все, что угодно в момент, когда я пою. Я беззащитна вообще полностью. Однако такое желание быть ближе к фанатам может привести и к травме. Например, на одном из выступлений певица наклонилась к поклоннику и потеряла равновесие и упала прямо со сцены. Хорошо, что в моем роду были кошки, и я приземлилась правильно, отделалась всего лишь трещиной в копчике. Причем это падение стало уже вторым за последний год, так что я со своей стороны, а не Плетневой, просто желаю быть немножечко поаккуратней. Нам все-таки хочется услышать еще много новых песен от нее, ну а здесь уж, как говорится, приставать мы к ней точно не будем. Будем наслаждаться и надеяться, что когда-либо былая популярность «Плохой девочки» обязательно к ней вернется. Вот как, например, группе «Чай вдвоем». Ребята стараются, и из этого кое-что получается. Сегодня получились плюс 4 позиции. «Солнце и сердце» называется их новая песня. Неделя номер 2 и прекрасное, замечательное 16-е место.
2: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, первых 5 участников Балтийского музыкального хит-парада мы вам обозначили. Остальные, как говорится, не заставят себя слишком долго ждать. Но паузой воспользуясь, вновь хочу вам напомнить, что есть очень достойные артисты, их не менее достойные песни, которые тоже ждут своего часа и попадания в двадцатку, но им не хватает буквально совсем-таки чуть-чуть вашего большего количества внимания. Среди них претендентов Чепик с треком «Поворот», «Госпожа Северная» с песней «Лучший день», Ваня Дмитриенко вновь, который штурмует сегодня у нас лучшие позиции, об этом чуть позже, «Мальбек» и «Сюзан» «Отражение». Группа «Моя Мишель», очередная попытка, новая песня «Колечко», «Бай Индия» представляет трек «Спектакль», а «Асия» песню «Чудо», «Дора» по-прежнему верит, а «Эльвира» вновь Т, которая споет нам, если попадет в двадцатку, трек «Стоп». Что касается артиста, которого далее хочу в эфире, в общем-то, ну, вам представить, поставить, в общем-то, и, соответственно, с ним провести ближайшие пару минут, это господин Гонопольский, который уже в этом году становился победителем лучшей двадцатки, а вот с песней новой под названием «Рилс и рельсы» пока ту самую двадцатку пробиться не могут. Исправить положение можете только вы и никто, кроме вас. www.radio.r.lt. Если это ваш фаворит и песня понравится, голосуйте, не откладывайте. А Гонопольскому прямо сейчас дорога в наш эфир. «Рилсы, рельсы». Так называется трек, ну, с которым мы сейчас и продолжаем нашу программу.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: После напоминалки о тех песнях, которые все еще претендуют на попадание в двадцатку, мы возвращаемся в нее же, и здесь сразу натыкаемся на приятное прошлое, воспоминания, дорогие друзья. Лето завершилось, но песни про него все еще живы, и здорово, что пока они здесь сохраняются. Вот какая-то частичка того самого лучшего времени года, она остается с нами еще долгое время в осени, и это радует, дорогие друзья. Меня, во всяком случае, всегда приятно удивляют эти летние песни осенью, которые позволяют, немножечко прикрыв глаза, хоть на какую-то минуту и мгновение оказаться где-то там далеко, ну, ладно, в недалеком прошлом, и поглубже заглянув, соответственно, в свои воспоминания, вот приятно насладиться вот этими тремя минутами звучания этого летнего трека и вспомнить самое лучшее. Джонни и Федук, спасибо им за вот такую вот приятную трансформацию. 15-й сегодня, минус 3 позиции, 17-е место. Осталось только дождаться рекордов. Ну, больше, наверное, нечего. Тем временем, певица Зиверт, за которую мы переживаем, о которой редко в последнее время, но вспоминаем, рассказала на этой неделе о том, как она чувствует себя сейчас. Несколько лет назад проблемы со здоровьем все-таки вынудили артистку временно приостановить карьеру, после чего вокруг ее состояния ходили многочисленные слухи. «Сейчас все хорошо», — коротко и с улыбкой признается Юлия. Однако, как пояснила Зиверт, полностью избавиться от проблем со спиной ей пока не удалось, и этот вопрос по-прежнему требует внимания. «За эти годы я выработала определенные методики, которые я регулярно повторяю. И если я этого придерживаюсь, то все у меня супер. А если я этого придерживаюсь, то, соответственно, делаю это потому, что обратно не хочу. Я могу танцевать, заниматься, репетировать, и у меня, в общем-то, ничего не болит», отмечает артистка. Этой же весной Зиверт прокомментировала и паузу в карьере. Звезда напомнила, что за свою карьеру она уже дважды временно прекращала работу. «У меня получилось посмотреть вокруг себя и в себя, научиться выстраивать свою жизнь в балансе и планировать свое время, за что я паузам сильно благодарна», призналась в интервью Юлия Зиверт. Пока о каких-то конкретных датах возвращению, там, в общем-то, или новых проектах Зиверт не сообщала, но мы, как всегда, с нетерпением ждем. И это возвращение, я уверен, обязательно случится. Вот, в общем-то, зато есть шанс порадоваться за ее подопечного. Напомню, что она является личным продюсером певца Лирика, который, в общем-то, здесь у нас в двадцатке на этот раз, как мне кажется, сорвал настоящий куш. 16 недель провел, пускай даже не в рамках победителя, но в рамках призера так точно, в лучшей тройке побывал, и это уже круто. «Don't Go Mad» — так называется его песня, которая в 16-й раз, на этот раз на 14-й позиции, впервые покинув лучшую десятку, появится здесь и сейчас на Радио Р.
0: 14-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Я уже, кажется, сегодня напоминал и упоминал про серьезные и качественные дуэты. Я про Камбулата и Минаеву, о том, что есть с кем, в общем-то, посражаться за высокие места. Вот одни из тех самых претендентов, которые пока что чуть выше находятся того упомянутого мной выше дуэта, это Джонни и Тассо с очень приятной, замечательной такой песней, которая как-то, не знаю, лично мне всегда поднимает настроение. Называется трек «С тобой». Четвертая неделя, еще плюс две, и ребята медленно, но верно, обходя того же Джонни сегодня в двадцатке, с 13-й позиции твердо и уверенно смотрят в сторону лучшей десятки. Чего я им искренне желаю попасть именно туда. Ну, а Нюша на этой неделе тоже нас порадовала откровенным заявлением. Автор песен, исполнительница, она же при рождении Анна Шурочкина, заявила о намерении вернуть себе первоначальное имя. Представьте себе. Об этом она рассказала в очередном выпуске одного из утренних шоу на радио. Артистка напомнила, что официально стала Нюшей по документам в 2007 году, в 17 лет, когда принимала участие в телевизионном вокальном конкурсе. Теперь, по ее словам, возникло желание снова изменить имя в паспорте, но уже на Анну. На самом деле, я вообще говорила даже об этом в интервью и ранее, что не знаю, на какой период и на какой отрезок времени я буду Нюшей, поясняет свое решение 36-летняя поп-звезда. По прошествии почти 20 лет, отмечает Нюша, к ней пришло осознание того, что хотелось бы вернуть себе имя, данное при рождении. Исполнительница рассказала, что на решение сделать псевдоним Нюша официальным именем повлияло в том числе и популярность анимационного сериала «Смешарики», где одну из главных героинь, свинку-модницу, тоже зовут Нюшей. Артистка уточнила, что если бы взяла просто псевдоним, то могла бы не везде его использовать, в том числе поэтому Нюша и решилась на такой интересный шаг – сделать сценическое имя подлинным. Ну что ж, решения даются, наверное, непросто, становятся более взрослыми. Именно такое лично для меня представляется нынче певица Нюша. Так что изменения, как мне кажется, пойдут ей на пользу, тем более, что она сама того хочет. С ней мы сегодня еще повидаемся в двадцатке, дорогие друзья. Ну а пока еще один успешный, не то чтобы даже дуэт, самый настоящий дуэт-групп, дорогие друзья. Это Fargo проект и Five Star Family. Трек «Перемотай». Ну, кажется, наконец ребята смогли вернуть себе тот мейнстрим и те голоса, за которые они постоянно борются на протяжении вот последнего года, для того, чтобы те экс-слушатели, фанаты, поклонники смогли вновь вернуться к тому самому творчеству знаменитой группы из прошлого. Five Star Family и Fargo. «Перемотай» на третьей неделе плюс 4. И сегодня уже 12-е.
0: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, миссия первого часа нашего с вами общего общения, дорогие друзья, практически завершена. Здесь только что прозвучал лидер нашего второго десятка, и мы, наверное, не так уж скоро ожидали этой встречи, но она в любом случае приятная, потому что происходит камбэк, настоящий, серьезный такой. Если на прошлой неделе она отыграла 3 позиции, то на этой, решив еще и имя сменить на подлинное, певица Нюша, кажется, всерьез устремилась на 11-й неделе вновь в лучшую десятку. Плюс 2 позиции сегодня вновь ее переносят на 11-ю строку, где она уже бывала ранее, и, в общем-то, с этого места как раз-таки вернуться в десятку будет намного проще. Но посмотрим, дорогие друзья, все решают ваши голоса, и будем надеяться, что они будут положительны для нашей нелюбимицы. Ну, а что касается нового трека, я вас, конечно же, не отпущу на перерыв без него. Мы представляем вам совместный дуэтный сингл азербайджанского певца Эмина и известной азербайджанской исполнительницы Розы Зергрелли. Впервые артисты презентовали эту песню живьем летом на международном музыкальном фестивале Dreamfest в Баку. Композиция рассказывает о глубокой, осознанной и взаимной любви. В текст звучат главные строки «Ты мой мир и мой космос», подчеркивающие, насколько важным влюбленные являются друг для друга. Ничего личного, просто работа, дорогие друзья, и прекрасный, замечательный, в общем-то, дуэт, который, я уверен, понравится, затронет многих и, конечно же, может стать одним из самых главных синглов этой осени, особенно если вдвоем, особенно если приятный вечер, выходные, уикенд. В общем, огромное количество поводов. Главное — реализация. Дорогие друзья, «Кружева» — так называется новая песня Эмина и Розы. Большая премьера здесь, на Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха плюс 4, плюс 9. Завтра днем плюс 12, плюс 16 градусов тепла. Ночью осадки ожидаются местами, преимущественно в северной части Литвы. Днем завтра дожди пройдут на большей части территории страны, но станут менее интенсивными.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Спасибо всем, кто набрал терпения и решил все-таки скоротать паузу, вернуться сюда, сделав погромче, остаться на волне Радио Р. Вы сделали правильный выбор. У нас здесь происходит оглашение лучших треков и лучшей музыки. Это Балтийский музыкальный хит-парад. Второй час. Развязка. Самые главные 10 треков обязательно прозвучат. Но рассказывать о них мы начнем сразу после того, как я вам напомню коротко о тех громких именах, которые сегодня уже смогли, в общем-то, оказаться здесь в лучшей двадцатке. Женя Трофимов и «Комната культуры». Трек «Нравится». «Монеточка» строкой выше. 19-е «Монополия». 18-е «Егор Крид» и «Артик и Асти» «Карма». 17-е «Камбулат» и «Минаева» трек «Половина». 16-е место «Легендарный чай вдвоем». «Солнце и сердце». Джонни и Федук. «Лето». 15-е. «Лирик». «Don't go mad». 14-е. Вновь Джонни, но на этот раз Тасо. Трек «С тобой». 13-е место. «Five Star Family» и «Фарго». «Перемотай». Плюс 4. Хороший результат. 12-е на этой неделе. Ну и, конечно, серьезный, приятный камбэк. Нюша. «Полароид». Место номер 11. Соответственно, лидер второго десятка. А открывать ту самую лучшую десятку будет, вернувшись туда недавно, Энзро. Ну, виной, наверное, тому более приятная, мягкая погода и вновь более громкое звучание этого трека откуда угодно. Из всех соцсетей, ну, там она точно завирусилась, эта композиция. Здесь у нас, я считаю, тоже, в общем-то, показывает прекрасный, замечательный результат. Неделя 18-я. До рекорда совсем немного, а Энзро все еще в лучшей десятке. «Ты не бойся ночи». Именно он, Энзро, с этим треком сегодня открывает нашу лучшую десятку.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лидеры на неделю, но зато, в общем-то, какие лидеры? Легендарная группа из прошлого, популярная в настоящем, группа «Градусы», дорогие друзья. В 13-й раз только что прозвучала здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, при этом являюсь уже двукратным победителем двадцатки за последние две песни, представленные в этой же двадцатке. В общем, лавры собраны, осталось теперь только считать недели и смотреть, какие в итоге окажутся количественные результаты данной композиции. Ну и, конечно, раз уж, как говорится, есть такой повод, давайте-ка еще раз про еще одну новую песню поговорим. Тем более, что это новый сингл певца, который давненько к нам не захаживал, Алексей Воробьев. Представил новый трек под названием «Короткая юбчонка». Этот трек записан в ярком и мелодичном ретро-стиле, напоминающем эстетику эстрады 60-х и вызывающем у слушателей ассоциации, например, с творчеством того же Евгения Осина. Песня рассказывает легкую, романтичную и немного наивную историю о симпатии, пропитанную атмосферой беззаботности и юности. Поклонники отмечают, что сингл сильно выделяется на фоне современных меланхоличных треков своим жизнерадостным и простым настроением. Слушайте, а что нам еще нужно в эти дождливые и холодные времена? Немного того самого жизнерадостного и простого настроения. Прямо сейчас его подарит нам Алексей Воробьев и большая премьера на радио «Р» «Короткая юбчонка».
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: По моему мнению, настоящая жизненная мотивашка, песня на все 100, которая пока стремится только вверх. Я вас понимаю, я имею в виду тех, кто голосует за эту композицию. Никита Киассе, называется она «Все получится». Вы просто хотите, чтобы все у вас получилось. И это замечательно и здорово, и я ни в коем случае не хочу вам препятствовать на этом пути. Вместе с Никитой вы продолжаете идти вперед. Сегодня он, наконец-то, в лучшей десятке. Это было прогнозируемо, и буду надеяться, что это далеко не самый лучший его результат на этот раз. На эту попытку 6-я неделя. Приносит ему место номер 8. Пока все получается, Никит, именно так, как, в общем-то, наверное, ты и хотел. Американская певица, тем временем, Билли Айлиш, наконец-то появилась на свет и вышла на связь с поклонниками после продолжительной паузы в социальных сетях. Последний пост артистка опубликовала еще в начале августа, и за это время подписчики успели предположить, что затишье связано с работой над дебютным полнометражным фильмом и записью нового студийного альбома. Однако 6 октября 24-летняя исполнительница хитов Ocean Eyes и Wild Flower опубликовала серию снимков, сделанных в первой половине текущей осени. Главным изменением во внешности стало новое окрашивание. Айлиш предстала в темном блонде с теплым медовым подтоном. Пост сопровождался только одним коротким словом «Привет». Реакция поклонников оказалась достаточно бурной. Многие отметили, что новый цвет волос выгодно подчеркивает выразительные глаза певицы. Одновременно в комментариях появились и шутки о поразительном сходстве Айлиш с ее старшим братом, 29-летним музыкантом и соавтором песен Финиасом О'Коннеллом. Некоторые пользователи пошли дальше и стали прикреплять к новой фотографии певицы лицо ее брата, тем самым, в общем-то, еще раз подчеркивая, что певица решила стать на 100% похожей на своего родственника. Ну, в общем-то, поклонники. Время есть, любят артистку, в общем-то, и не дают ей никакого прохода, даже такого. Просто так волосы не покрасишь, цвет не выйдет. Вот, пожалуйста, потом такие реакции. Но самое главное, что певица, кажется, на это не обижается, остается на связи, как говорится, и будем надеяться, что это все принесет скорые музыкальные плоды в том числе. Группа Биз тоже ждала плодов, и, как мне кажется, точно не таких, как на этой неделе с ней случились, но вот здесь, если и говорить про камбэк, то он нужен никому другому, как группе Биз. «Таня, не плачь». 12-я неделя, не слишком удачная, минус 4 позиции. В итоге с 3-го места Биз оказывается не в лучшей тройке и не выше. А ниже на 4 строки на месте номер 7. Ситуацию, напомню, как всегда, можно исправить благодаря нашего сайта в сети интернет www.radio.r.lt. Ну, вот такое небольшое, но важное послесловие. 7

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, очень похожая, наверное, до боли, я бы даже так сказал, ситуация на группу Бис сложилась на этот раз и у Мари Краймбери. Если группа Бис была до этого четвертой, потом третьей, теперь седьмой, то вот Мари Краймбери была третьей, четвертой, а сейчас шестой, дорогие друзья. Так что, в общем-то, какая-то магия цифр случилась. Но, тем не менее, в итоге ни тот, ни другой результат, я думаю, исполнителя не порадовал, исполнительницу и исполнителей. Но, будем надеяться, все это временно, поклонники вновь растают и смогут вернуть, как говорится, уже заработанное, а может даже продвинуть еще выше. Посмотрим. «Ты помнишь» называется песня Мари Краймбери, которая сегодня на 14-й неделе мы находим на строке номер 6. Про следующую певицу не только можно будет, в общем-то, поговорить и подумать, прослушав ее песню, которая появится в нашем эфире, но еще и, в общем-то, обсудить ее новые, соответственно, откровенные рассказы в сети интернет. Певица Мари Гу на этот раз рассказала о переменах в своей жизни и отказе от привычки постоянно листать социальные сети и короткие видео. Хорошее, кстати, в общем-то, дело слезть с такой привычки. Артистка призналась, что пока провела без скроллинга всего 2 дня, но уже чувствует первые изменения к лучшему. По словам певицы, на такое решение ее подтолкнули сразу несколько причин. Во-первых, муж Мари Гу, музыкант Анатолий Борисов, неоднократно обращал внимание на то, сколько времени она проводит в телефоне. Кроме того, сама артистка устала от большого количества информации, не приносящей никакой пользы, а также потребления чужого творческого контента. А еще Мари Гу рассказала о своей любви к животным и о том, как пришла к благотворительности, связанной с ними. Артистка признала, что особенно тепло относится к собакам и кошкам и старается помогать им, как каждый раз, когда у нее есть такая возможность. Мари Гу вспоминает, что любовь к животным появилась у нее еще в детстве. Однако заниматься благотворительностью она смогла только тогда, когда у нее появились финансовые на то возможности. По словам артистки, ей хочется связать благотворительность именно с помощью животным, поскольку они приносят ей особенную радость. Ну, вот такая разносторонняя, теперь еще и познающая новую профессию философа певица Мари Гу, которая, как мне кажется, вот какие-то правильные жизненные откровения всегда выдает. Ну, мне, в общем-то, радостно читать. Вот человек твердо и четко, в общем-то, изъясняется, за что и большое спасибо. И песни хорошие поет. Это еще один ее большой плюс. Поэтому ей еще +2. Трек «Настоящий», 5-я неделя, 5-е место. Все символично, красиво и замечательно. Пускай эта история закончится, вот я желаю, хэппи-эндом для Мари Гу, которую мы прямо сейчас в эфире и встречаем.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Наш абсолютный рекордсмен не только, я бы сказал, этого года, но и человек, стремящийся, кажется, стать абсолютным рекордсменом всех балтийских музыкальных хит-парадов вместе взятых. Коста Ла Коста, дорогие друзья, продолжает пока что, в общем-то, оставаться на серьезном плаву. Я напомню, на 21-й неделе, став победителем в очередной раз балтийского музыкального хит-парада, на 22-й не оказался в лучшей тройке, но для 22-й недели этот результат восхитителен, и по-другому не скажешь. Минус 3 позиции потерял, ну, если это можно назвать потерей, на таком-то сроке Cherry Lady. И большое спасибо за еще одну возможность подарить вам прекрасный, замечательный дуэтный сингл. Грузинский рэп-исполнитель Гио Пике и Валерий Меладзе. Да-да, именно он, легендарный Валерий Меладзе, представляет совместную работу под названием «Соль земли». Это лирическая композиция о ценности любви, мира и взаимопонимания, в которой вместо тьмы предлагается выбрать путь света. Режиссером атмосферного клипа, снятого в Грузии, стал Резу Гигинишвили. В съемках клипа в кадре появляется супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева и их повзрослевший сын Константин. Это вдруг вы решите видео посмотреть, тогда вы с ними со всеми встретитесь. Ну а мы пока встречаемся с главными героями. Гио Пике и Валерий Меладзе. «Соль земли». Супер большая премьера на Радио Р прямо сейчас.
0: Новинка недели.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, утолит весь душевный голод. И дуэтом станет соло, путь был долог меж тех елок. Лишь любовь сохранит наш век,

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, вот мы и добрались до лучшей тройки. Здесь все свеженькое, все новое. Кто-то что-то отыграл, кто-то здесь появился после какого-то перерыва, кто-то поднялся с каких-то более низких строк, кто-то, в общем-то, совершил камбэки. Вот открывает ее Ваня Дмитриенко. Он совершил настоящий длинный камбэк в три позиции с шестого места. Трек «Недоступно», который, кажется, вот еще две недели назад начинал терять свои позиции. На этот раз, в общем-то, поклонники жмут кнопки активно, жмут их и Ваню, как говорится, приближают к тому самому заветному лидерству, о котором он, как, в общем-то, не то что мечтает, но на которое, я уверен, в общем-то, настраивается и настроился, поэтому не будем ему мешать, ему и его поклонникам. Сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Недоступно» на 10-й неделе. Третий в завершении череды музыкальных новостей. Новость, в общем-то, без какого-то особенного смысла. Ну, в общем-то, именно самой новости. Тем не менее, американская поп-звезда, ну, для того, чтобы задуматься, Бритни Спирс опубликовала в личном блоге видео, в котором продемонстрировала, что ее особняк уже украшен в зимней тематике. Несмотря на то, что на календаре только завершается первый месяц осени. 30 сентября артистка показала, что в гостиной установлена пушистая елка высотой в несколько метров, украшенная множеством гирлянд и пластиковых шаров. Несмотря на присутствие в кадре наряженной елки, центральное место в видео Бритни Спирс занимает процедуру ухода за ее то ли лицом, то ли телом. Праздничный декор, в общем-то, остается в этот раз на втором плане, уступив внимание косметологу, который проводил сеанс светотерапии. Для обработки лица артистки специалист использовал портативный LED-аппарат, предназначенный для лечения акне и воспалительных процессов. Видеоролик сопровождался откровенным текстом, в котором поп-звезда, однако, призналась, что ждет наступления осени, а не зимы почему-то, что выглядит немного противоречиво на фоне ее рождественских украшений. Примечательно, что 44-летняя Спирс предусмотрительно закрыла комментарии под постом своим, предугадывая возможные комментарии, в общем-то, ее подписчиков. Ну, что добавить? Во-первых, с одной стороны, конечно, праздновать заранее не запретишь. С другой стороны, ждать осени с рождественским настроением, это, в общем-то, наверное, нынче в ипостаси певица Бритни Спирс, которую мы когда-то знали как великую артистку, а потом как великую бунтовщицу. И здесь, в общем-то, ее вот это вот звание, как мне кажется, в очередной раз оправдалось. Ну, дорогие друзья, если вам тоже, в общем-то, и процедуру хочется для омолаживания сделать, заодно рождественским настроением уже подкрепиться, ну, ищите вот эти вот зеленые красавицы, коих пока, в общем-то, выбор небольшой. Можно заранее зарезервировать, и тогда уже внутри себя с чатом GPT, например, взять да и украсить и свое настроение, и, в общем-то, свою жизнь. Ну, вот такая интересная идея. Не знаю, будете ли вы, соответственно, следовать или нет. Давайте лучше следовать хорошим трекам. Holy Flame, Айова и Досы. Это трио, как мне кажется, было обречено на успех еще с самого начала. Как же, кажется, мы долго ждали. Хотя нет, подождите, всего-то 7 недель. И они уже вторые. Все, кажется, складывается прям как по сценарию. Будем надеяться, что следующая неделя будет еще более успешной. Всего-то на одну позицию, но более успешной. А пока наши серебряные призеры сегодня. Их целых трое. Holy Flame, Айова и Досы. Трек «Ловлю», место номер 2.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, занавес практически приоткрыт полностью. Осталась только одна позиция, призовая, позиция номер один, про которую хочется сказать, что, как и хорошему, соответственно, вот восточному напитку, любому, в общем-то, настояться надо, а нам с вами подумать, насколько все-таки он хорош. Так и здесь случилось с господином Сиваком, которого сначала мы определили в победители, потом недельку он провел, в общем-то, в размышлениях вместе с своими поклонниками, стоит ли утверждать его звание абсолютного чемпиона или все-таки оставить за ним звание героя одной недели. Случилось, соответственно, первое. Звание чемпиона оправдано. Сивак возвращается на место номер один. «Губы как вино». Именно этот трек сегодня и прозвучит в завершении нашей программы, являясь лидером Балтийского музыкального хит-парада. За сим, дорогие друзья, разрешите откланяться, сопроводить вас в очередную осеннюю неделю, пожелать вам самого доброго, теплого и наилучшего, в общем-то, во всех отношениях настроения и настроя в том числе. Пускай все будет легко, просто до следующей пятницы, где мы снова услышимся и услышим лучшие треки, по вашему мнению. Голосуйте и будьте активны. www.radio.rt.lt. До скорых встреч. Пока.
0: Первое место.

I see the satisfaction in your eyes.